0: Карачаево Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 31 августа, в Черкесске ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно. Утром возможен туман. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно. Ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов, облачно, временами дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую привязанность, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаныйджер Кызыласкерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943-м. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957-м, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004-м – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991-м. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991-го был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине в ауле Кумыш Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укрепление российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 31 августа, в Черкесске ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, утром возможен туман. В Донбайе плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов, облачно, временами дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 37-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезно.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Зеленчукской, 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГА имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшее учебное заведение. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Спешите в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
2: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Республиканской конно-спортивной школе прошли соревнования по конкуру. В них приняли участие спортсмены из Карачаева-Черкесии, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, а также городов Ставропольского края, Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. Достойно представила республику принимающая сторона. Воспитанники нашей конно-спортивной школы показали отличные результаты. На маршруте номер один с высотой препятствий 70 сантиметров в зачете «Дети» золото завоевала Эмма Горжанокова на лошади «Адольф». Серебро у Дианы Ташевой на лошади «Идальго». На маршруте номер четыре с высотой препятствий 80 сантиметров зачет «Дети» золото у Набил Русова на лошади «Горизонт». Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед. Подошли к концу три этапа грандиозных межрегиональных летних сборов по дзюдо и самбо в высокогорной Тиберде. Более 2000 атлетов со всей России от Ставрополья до Владивостока подтвердили статус региона как центра притяжения единоборств страны. Тренировки проходили в условиях Среднегорья, что стало уникальной особенностью проекта. Под руководством легенд мирового спорта участники оттачивали технику на татами, повышали физический потенциал и посещали мастер-классы. Наставниками стали Беслан Мудранов, олимпийский чемпион, Аслан Мудранов, Никита Клицков, Игорь Беглеров, Схадби Альхаов, заслуженные мастера спорта и многократные чемпионы мира. В перерывах между тренировками спортсмены совершали пешие выходы к достопримечательностям Тиберды. Вот так на фоне заснеженных вершин Большого Кавказа рождается новая сила российского дзюдо и самбо. Кузница чемпионов обретает новую жизнь. Здание комплексной спортивной школы Усть-Джигутинского района, расположенное в самом сердце райцентра, готовится отметить масштабное новоселье. Там полным ходом идет капитальный ремонт, который должен превратить исторический объект в современную тренировочную базу. Строители уже завершили демонтажные работы, бережно удалив со стен слой штукатурки. Чтобы новое покрытие легло идеально ровно и держалось десятилетиями, рабочие укрепили каменную кладку специальной армирующей сеткой. И совсем скоро приступят к чистовой внутренней отделке. В здании спортшколы появится современная вентиляция, заменит внутренние коммуникации и кровлю. Ремонт проводится в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», который входит в народную программу партии «Единая Россия». Молодежная футбольная лига Карачаева-Черкесия открывает предварительный прием заявок на участие в новом сезоне чемпионата. Если у вас уже есть команда или вы только планируете собрать состав, сейчас самое время заявить о себе и стать частью футбольного движения региона. Заявки принимаются с 20 августа по 1 сентября. Старт молодежного футбольного чемпионата республики 10 сентября. Подробности на ресурсах Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 31 августа, в Черкесске ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно. Утром возможен туман. В Донбайе плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно. Ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов. Облачно, временами дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 2,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Карачаевске 8.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии по случаю первого выпуска курсантов военно-учебного центра при СКГА имени Героя России Каномата Хусевича Баташева. Глава региона поблагодарил за высокий уровень подготовки будущих защитников отчизны, родного брата Героя России первого начальника центра полковника Мурадина Баташева, ректора СКГА Руслана Качкарова, преподавателей и нынешнего начальника участника СВО, трижды кавалера Ордена Мужества, подполковника Рустама Магомедова. Глава региона поздравил выпускников и вручил дипломы, погоны и военные билеты курсантам, окончившим обучение на отлично и показавшим высокие результаты в боевой подготовке. Остальным курсантам документы вручили ветераны специальной военной операции и военный комиссар республики. Выпускники и почетные гости возложили цветы к памятнику студентам Северокавказской государственной академии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. В штабе общественной поддержки в Черкесске прошла встреча с ветеранами СВО и членами их семей. Участие в ней приняли первые зампредседателя парламента Хызыр Чекуев, депутат Госдумы Салтан Узденов, депутаты парламента от «Единой России», участники Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества. В ходе открытого диалога обсудили вопросы медицинской и психологической реабилитации ветеранов боевых действий, доступности санаторно-курортного лечения, создания реабилитационных центров. Затронули вопросы трудоустройства, профессиональной переподготовки, поступления ветеранов и их детей в высшие учебные заведения. Депутаты разъяснили действующие механизмы поддержки и взяли все обращения на контроль. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель». Региональный этап пройдет с 14 по 18 сентября в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниц ждет 5-дневное очное обучение, помощь в проработке бизнес-идеи и защита бизнес-проекта. Главный приз – 150 тысяч рублей на реализацию проекта и возможность представить Карачаево-Черкесию на федеральном этапе программы. Заявки на участие принимаются на сайте mamapredpriniматель.рф.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 31 августа в Черкесске ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, утром возможен туман. В Донбайе плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов, облачно, временами дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: КЧР-ФМ, 104.5, Карачаевск.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черкес, осетин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
3: 25 55 10.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Зеленчукской, 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Асият Дибирова из Гунибского района Дагестана удостоена звания «Мать-героиня». Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Получение статуса дает дополнительную социальную поддержку, в том числе предусмотрены единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей, ежемесячная денежная выплата в размере 72 тысяч рублей, либо набор льгот, прибавка к пенсии более 35 тысяч рублей. Женщина проживает в селе Гуниб. Вместе с мужем она воспитала 10 детей. Сейчас у Асият несколько десятков внуков и правнуков. Звание «Мать-героиня» – это высшая степень отличия для женщин в России, родивших и воспитавших 10 и более детей. Ингушетия. В Ингушетии завершен капитальный ремонт дороги Сунджа-Горогорск-Малгобек. Транспортная артерия соединяет два города, где живут более 100 тысяч человек, связывает их с сельскими территориями. В нормативное состояние приведено более 22 километров. В рамках благоустройства здесь также будет высажено 10 тысяч новых саженцев деревьев. Кабардино-Балкария. Власти Кабардино-Балкарии в преддверии нового учебного года обновили больше десятка общеобразовательных учреждений в разных муниципалитетах республики. 1 сентября планируется ввод в эксплуатацию 14 школ после капитального ремонта. Комплекс мероприятий, включая модернизацию образовательных учреждений, Кабардино-Балкария проводит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». По проектам «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники» и «Профессионалитет». Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в 2026 году модернизируют агротехнологические классы в школе имени Халилова города Тиберды и в школе Кубина имени Дагужиева. Помещения оснастят новой мебелью, интерактивным и лабораторным оборудованием, электронными образовательными ресурсами и наборами для проектной деятельности. На эти цели предусмотрено финансирование из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников. На сегодняшний день в республике открыто 24 агротехнологических класса. В 2026-2027 учебном году запланировано создание еще 12. Северная Осетия. Фестиваль «Цейский вальс», посвященный памяти Юрия Визбора, пройдет в Северной Осетии с 5 по 13 сентября и соберет бардов со всей страны. На поляне альплагеря «Цей» выступят авторы и исполнители со всей страны. Гостей фестиваля ждут вечерние концерты, мастер-классы по гитарному мастерству и вокалу, занятия поэзией, а также лекции по истории поэзии и бардовской песни. Участники будут соревноваться в номинациях «Авторская песня», «Песня о Цее» и «Поэзия», а также в исполнительских номинациях «Исполнение песен Визбора» и «Бардовская классика». Ставропольский край. На Ставрополье поступила первая партия новых мусоровозов. 8 современных машин уже в ближайшие дни выйдут на маршруты. Всего в этом году региональный оператор, который работает в городах Кавказских минеральных вод, планирует приобрести 38 единиц спецтехники. Большая часть нового транспорта будет направлена в Кисловодск, где заменят выработавшие свой ресурс мусоровозы. Это поможет соблюдать графики вывоза отходов даже в период высокого туристического сезона и повысит качество коммунальных услуг для жителей и гостей региона. Чечня. В эти выходные 29 и 30 августа на горном курорте Ведучи в Чечне организуют походы по маршруту «Волчья тропа». Для участников трекинга доступ на канатную дорогу будет свободный. Опытные гиды сделают прогулку безопасной, познавательной и интересной для гостя любого возраста. Прохождение по маршруту протяженностью 5 километров займет около 3,5 часов. Добраться до Ведучи можно из Грозного на бесплатном трансфере. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 31 августа, в Черкесске ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно. Утром возможен туман. В Донбайе плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно. Ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов. Облачно, временами дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Как можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: домах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
2: Возрастная категория 14+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Архизе 10 утра.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: А ты готов к новому учебному году? А «Чемпион» готов и ждет только тебя! В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» началась акция «Две цены». Кроссовки, спортивные костюмы, куртки по 1500 и 3500 рублей. Все известные бренды в одном дисконт-центре спортивной одежды. Встречай осень с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
2: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаны-Джер Кызыл-Аскерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943-м. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957-м, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004-м – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991-м. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991-го был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине в ауле Кумыш Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укрепление российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

0: 105.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В республиканской конно-спортивной школе прошли соревнования по конкуру. В них приняли участие спортсмены из Карачаева-Черкесии, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, а также городов Ставропольского края, Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. Достойно представила республику принимающая сторона. Воспитанники нашей конно-спортивной школы показали отличные результаты. На маршруте номер один с высотой препятствий 70 сантиметров в зачете «Дети» золото завоевала Эмма Горжанокова на лошади «Адольф». Серебро у Дианы Ташевой на лошади «Идальго». На маршруте номер 4 с высотой препятствий 80 сантиметров зачет «Дети» золото у Набиу Русова на лошади «Горизонт». Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед. Подошли к концу три этапа грандиозных межрегиональных летних сборов по дзюдо и самбо в высокогорной Тиберде. Более 2000 атлетов со всей России – от Ставрополья до Владивостока подтвердили статус региона как центра притяжения единоборств страны. Тренировки проходили в условиях Среднегорья, что стало уникальной особенностью проекта. Под руководством легенд мирового спорта участники оттачивали технику на татами, повышали физический потенциал и посещали мастер-классы. Наставниками стали Беслан Мудранов, олимпийский чемпион, Аслан Мудранов, Никита Клицков, Игорь Беглеров, Схадби Альхаов, заслуженные мастера спорта и многократные чемпионы мира. В перерывах между тренировками спортсмены совершали пешие выходы к достопримечательностям Тиберды. Вот так на фоне заснеженных вершин Большого Кавказа рождается новая сила российского дзюдо и самбо. Кузница чемпионов обретает новую жизнь. Здание комплексной спортивной школы Усть-Джигутинского района, расположенное в самом сердце райцентра, готовится отметить масштабное новоселье. Там полным ходом идет капитальный ремонт, который должен превратить исторический объект в современную тренировочную базу. Строители уже завершили демонтажные работы, бережно удалив со стен слой штукатурки. Чтобы новое покрытие легло идеально ровно и держалось десятилетиями, рабочие укрепили каменную кладку специальной армирующей сеткой. И совсем скоро

приступят к чистовой внутренней отделке. В здании спортшколы появится современная вентиляция, заменят внутренние коммуникации и кровлю. Ремонт проводится в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», который входит в народную программу партии «Единая Россия». Молодежная футбольная лига Карачаево-Черкесия открывает предварительный прием заявок на участие в новом сезоне чемпионата. Если у вас уже есть команда или вы только планируете собрать состав, сейчас самое время заявить о себе и стать частью футбольного движения региона. Заявки принимаются с 20 молодежного футбольного чемпионата республики 10 сентября. Подробности на ресурсах Министерства по делам молодежи Карачаево-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. В канун праздничных дат в Карачаево-Черкесии простились с экс-главой республики Борисом Эбзеевым. Он ушел из жизни 23 августа в Москве на 77-м году жизни. Сегодня мы хотим вспомнить о жизненном пути этого выдающегося земляка, юриста и государственного деятеля. Борис Сафарович Эбзеев родился 25 февраля 1950 года в селении Джаныйджер Кызыласкерского района Фрунзенской области Киргизской ССР, куда его семья, как и другие карачаевцы, была депортирована в 1943-м. Вернулся на родину вместе с семьей в 1957-м, окончил среднюю школу номер 3 в Карачаевске. Затем работал там же плотником, бетонщиком в строительной организации, чтобы заработать стаж для поступления в юридический институт. Окончил Саратовский юридический институт в 1972 году с отличием. Во время учебы был ленинским стипендиатом. Аспирантуру этого института окончил досрочно. После окончания аспирантуры в 75-76 годах проходил срочную службу в специальных моторизованных частях милиции. Его имя занесено в книгу почета внутренних войск МВД СССР. В 1977 году работал секретарем комитета ВЛКСМ, далее преподавателем, доцентом, профессором кафедры государственного конституционного права в Саратовском юридическом институте. Стал автором более 200 научных работ, в том числе 25 книг, монографий, учебников, научно-практических комментариев. В 1989 стал доктором юридических наук, а в 1990 профессором. В 2000-м ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а в 2004-м – «Заслуженный юрист России». Эбзеев – соавтор проекта Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года. Также один из авторов Конституции Карачаево-Черкесской Республики, принятой в 1991-м. Также участвовал в разработке Федерального конституционного закона о Конституционном суде Российской Федерации и других нормативно-правовых актов. В октябре 1991-го был избран судьей Конституционного суда Российской Федерации. В июле 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес кандидатуру Бориса Эбзеева на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии для наделения его полномочиями президента республики. Уже 5 августа Народное собрание наделило Эбзеева этими полномочиями. В феврале 2011 года Эбзеев ушел в отставку по собственному желанию, а позже был избран членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Только в марте текущего года покинул должность члена ЦИК России. Ушел из жизни 23 августа 2026 года в возрасте 76 лет. Похоронен на родине в ауле Кумыш Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Борис Сафарович Эбзеев внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. На протяжении всей жизни он занимался защитой конституционных прав человека и гражданина, укрепление российской государственности. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. От себя и жителей республики он выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзеева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: В Зеленчукской 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В преддверии Дня знаний президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов образования в 5 субъектах. В Карачаево-Черкесии открыли новый корпус для начальной школы на территории обновленного образовательного комплекса номер 6 города Черкесска. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и директор школы Галина Клименко рассказали президенту, что новый корпус рассчитан на 432 учащихся. Все дети будут заниматься в одну смену, а также смогут посещать кружки, секции и группы продленного дня. В здании 18 учебных классов, кабинеты для учебной и воспитательной работы, учительская, актовый зал, санитарное помещение, современная столовая и спортивный зал. С 2023 года по проекту «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт и оснащение первого корпуса школы. Глава Карачаево-Черкесии поблагодарил президента России за поддержку системного развития образовательной инфраструктуры региона. Глава республики Рашид Темрезов провел совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба в Карачаево-Черкесии. В нем приняли участие руководители органов власти, прокурор республики, руководители территориальных подразделений органов безопасности и правоохранительных структур, руководитель избирательной комиссии республики и главы муниципальных образований. Рассмотрен комплекс организационных мер и мер безопасности в рамках подготовки к 1 сентября, Дню республики и единому дню голосования по выборам депутатов в Государственную Думу, которые пройдут 18-20 сентября. Принят ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей и гостей республики. Депутат Государственной Думы Салтан Узденов провел традиционный прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Черкесске. Рассмотрены обращения по вопросам социальной и культурной сфер, реализации национальных и творческих инициатив, а также поддержки семей и материнства. По итогам приема все обращения граждан приняты в работу. Даны необходимые разъяснения. Ситуации, требующие дальнейшего вмешательства, взяты на контроль. Приемы граждан продолжатся в выездном формате в районах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
3: 25 55 10.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Лето создано для скорости, а в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости. Карачаево-Черкесии, в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В республиканской конно-спортивной школе прошли соревнования по конкуру. В них приняли участие спортсмены из Карачаево-Черкесии, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, а также городов Ставропольского края, Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. Достойно представила республику принимающая сторона. Воспитанники нашей конно-спортивной школы показали отличные результаты. На маршруте номер один с высотой препятствий 70 сантиметров в зачете «Дети» золото завоевала Эмма Горжанокова на лошади «Адольф». Серебро у Дианы Ташевой на лошади «Идальго». На маршруте номер четыре с высотой препятствий 80 сантиметров в зачет «Дети» золото у Набил Русова на лошади «Горизонт». Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед! Подошли к концу три этапа грандиозных межрегиональных летних сборов по дзюдо и самбо в высокогорной Тиберде. Более 2000 атлетов со всей России от Ставрополья до Владивостока подтвердили статус региона как центра притяжения единоборств страны. Тренировки проходили в условиях Среднегорья, что стало уникальной особенностью проекта. Под руководством легенд мирового спорта участники оттачивали технику на татами, повышали физический потенциал и посещали мастер-классы. Наставниками стали Беслан Мудранов, олимпийский чемпион, Аслан Мудранов, Никита Клицков, Игорь Беглеров, Схадби Альхаов, заслуженные мастера спорта и многократные чемпионы мира. В перерывах между тренировками спортсмены совершали пешие выходы к достопримечательностям Тиберды. Вот так на фоне заснеженных вершин Большого Кавказа рождается новая сила российского дзюдо и самбо. Кузница чемпионов обретает новую жизнь. Здание комплексной спортивной школы Усть-Джигутинского района, расположенное в самом сердце райцентра, готовится отметить масштабное новоселье. Там полным ходом идет капитальный ремонт, который должен превратить исторический объект в современную тренировочную базу. Строители уже завершили демонтажные работы, бережно удалив со стен слой штукатурки. Чтобы новое покрытие легло идеально ровно и держалось десятилетиями, рабочие укрепили каменную кладку специальной армирующей сеткой. И совсем скоро приступят к чистовой внутренней отделке. В здании спортшколы появится современная вентиляция, заменит внутренние коммуникации и кровлю. Ремонт проводится в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», который входит в народную программу партии «Единая Россия». Молодежная футбольная лига Карачаево-Черкесия открывает предварительный прием заявок на участие в новом сезоне чемпионата. Если у вас уже есть команда или вы только планируете собрать состав, сейчас самое время заявить о себе и стать частью футбольного движения региона. Заявки принимаются с 20 августа по 1 сентября. Старт молодежного футбольного чемпионата республики 10 сентября. Подробности на ресурсах Министерства по делам молодежи Карачаево-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Дисконт-центр «Чемпион» проводит розыгрыш. Купи товар на сумму от 10 тысяч рублей и стань участником. Трех победителей ждут суперпризы. iPhone 17 Pro Max, дрифт-кар и велосипед. Подробности розыгрыша узнавайте в наших соцсетях или магазине. Дисконт-центр «Чемпион», Черкесск, Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я спешу напомнить, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. Соответствующий указ подписал глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну а наша радиостанция спешит больше рассказать вам о родной республике и ее столице. А о Карачаево-Черкесии действительно есть что рассказать. Тут и древняя история, и потрясающая природа, и любопытные современные детали. Мы подобрали несколько интересных фактов. Карачаево-Черкесия – это один из самых маленьких субъектов России. Площадь республики около 14 277 квадратных километров, а население примерно 465 тысяч человек. Горы занимают около 80% территории региона. Из-за этого в республике очень много локальных климатических зон. А еще самая высокая точка Европы – гора Эльбрус, высота 5642 метра, расположена на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Гора даже изображена на флаге и гербе нашей республики. У Карачаево-Черкесии древняя история. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом более 600 тысяч лет. В средние века на этих землях процветало Аланское государство. Через территорию проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. И сохранились древние христианские храмы. Среди них Шаанинский, Синтинский и три Зеленчукских – Северный, Средний и Южный. Ученые считают эти храмы одними из древнейших на территории России. Карачаево-Черкесия – регион многонациональный. В республике живут представители более 80 народов. Среди них карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы, русские и другие. При этом в регионе 5 государственных языков – русский, карачаевский, черкесский, нагайский и абазинский. Многие жители владеют сразу несколькими языками. Любопытна история с названием столицы и переименованиями. Единственный случай в истории, когда населенный пункт был назван не в честь победителя сражения, а в честь проигравшего, зафиксирован как раз в этих местах. Место, где сегодня стоит Черкесск, столица региона, ранее именовался станицей Баталпашинской. Образовалась она на месте сражения русских войск и турецких и была названа в назидание проигравшей стороне. Командовал в ту пору турецкими войсками Сираскир Баталпаша. После станица Баталпашинская росла и уже в 20 веке за несколько лет сменила несколько названий. В 1934 году Баталпашинск переименовали в Сулимов в честь председателя Совнаркома, в 37-м после ареста Сулимова в Ежово-Черкесск, а спустя 2 года, когда убрали и Ежова, город снова стал Черкесском. А еще Карачаево-Черкесию называют столицей астрофизики России. Недалеко от поселка Архыз расположена специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Благодаря чистому воздуху и большому количеству ясных ночей регион стал одним из крупнейших центров астрофизических наблюдений в стране. Здесь работает мощный оптический телескоп БТА. До 1993 года он был самым большим в мире, и радиотелескоп «Ротан-600». В советское время республику даже называли астрофизической. А еще Карачаево-Черкесия – родина кефира. Именно здесь зародилась история этого популярного кисломолочного напитка. Он пришел из карачаевской кухни. А еще в республике много традиционных промыслов. Самый популярный, пожалуй, – вязание. Им занимаются целыми семьями, даже проводят чемпионаты по скоростному вязанию. В истории республики есть еще один интересный факт. В июле 1990 года в селе Архыз прошли переговоры между Михаилом Горбачевым и Гельмутом Колем. Они стали важной вехой в процессе воссоединения Германии. А какой из фактов показался вам самым неожиданным? Еще больше интересного о Карачаево-Черкесии и ее столице в наших ближайших радиовыпусках. А на сегодня все. С вами была Анна Гончарова.

Здрасте. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, и это большой информационный час на радиостанции КЧРФМ. Наш радиоканал 104.5 FM. Друзья, спасибо, что вновь выбираете нашу радиоволну. У нас последний понедельник уходящего лета и последний понедельник уходящего августа. Есть о чем рассказать. Расскажу о важных событиях, которые происходили в регионе в минувшие выходные. Будем анонсировать предстоящие события. Ну а далее беседа. Беседа, как всегда, очень актуальна. К сожалению, крайне актуальная в последние годы. Мы будем говорить о кибермошенничестве, о том, как обманывают россиян, как похищают честно заработанные ими финансовые ресурсы. Ну и, конечно, будут полезные рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в условиях современных реалий. Друзья, будет очень познавательно для людей любого возраста, поэтому рекомендую. Эта беседа пройдет в рамках нашей традиционной ежемесячной рубрики «Слово прокурору» в эфире радиостанции КЧРФМ. Уже через несколько минут, но начнем с новостей. О самом важном и интересном, о том, что происходит в регионе в уходящие летние дни, расскажу прямо сейчас. Итак, друзья, в преддверии Дня знаний президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов образования сразу в 5 субъектах Российской Федерации. В Карачаево-Черкесии открыли новый корпус для начальной школы на территории обновленного образовательного комплекса номер 6 города Черкесска. В церемонии открытия принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и директор школы Галина Клименко. Новый корпус рассчитан на 432 учащихся начальных классов, в том числе на 130 первоклассников. Все дети будут заниматься в одну смену, а также смогут посещать кружки, секции и группы продленного дня. Директор школы рассказала президенту России о учебном заведении, о достижениях учеников, новых современных условиях, в которых теперь будут учиться школьники. Кстати, 6-й школе Черкесска уже 95 лет. В здании предусмотрено 18 новых учебных классов, кабинеты для учебной и воспитательной работы, помещения для групп продленного дня, а еще учительская, актовый зал, универсальная студия, медицинские и санитарные помещения. Также предусмотрена и оборудована современная столовая на 216 посадочных мест и новенький спортивный зал. Добавлю, что с 2023 года по проекту «Модернизация школьных систем образования» был проведен капитальный ремонт и оснащение первого корпуса 6-й школы. Сегодня мощность школы увеличена до 1050 мест. А президент страны, кстати, адресовал директору школы самые добрые пожелания, а также всем учащимся. Глава региона поблагодарил президента России за поддержку системного развития образовательной инфраструктуры в нашем регионе и напомнил, что за последние 5 лет в Карачаево-Черкесии было построено 6 школ на 3000 ученических мест. Капитально отремонтированы 63 школы и 2 детских сада. Ну и накануне глава региона Рашид Тимрезов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Карачаево-Черкесии. В нем приняли участие руководители органов власти, прокурор республики, руководители территориальных подразделений органов безопасности и правоохранительных структур, а также руководители избирательной комиссии региона и главы муниципальных образований. Были рассмотрены вопросы организационных мер и мер безопасности в рамках подготовки к 1 сентября, Дню республики и Единому дню голосования по выборам депутатов в Государственную Думу, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. По итогам заседания был принят ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей и гостей республики. Депутат Государственной Думы от Карачаева-Черкесии Салтан Узденов провел традиционный прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Черкеске. Были рассмотрены обращения по вопросам социальной и культурной сфер, реализации национальных и творческих инициатив, а также поддержки семьи и материнства. По итогам приема все обращения граждан были приняты в работу, даны необходимые разъяснения, ситуации, требующие дальнейшего вмешательства, взяты на контроль. Приемы граждан депутатам Госдумы продолжатся в выездном формате в районах республики.
На заседании избирательной комиссии был утвержден текст избирательного бюллетеня для голосования по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19 на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Фамилии кандидатов в Карачаево-Черкесии размещены в алфавитном порядке, а размеры частей, отведенных для информации о кандидатах, равны. Ранее Центризбирком России утвердил форму бюллетеня. Всего будет напечатано 298 300 бюллетеней на белой бумаге с микрошрифтом и защитной сеткой зеленого цвета. Их отпечатают не позднее 9 сентября. Об этом сообщили в избиркоме Карачаево-Черкесии. Вопрос ликвидации стихийных мест накопления и размещения отходов на территории городских округов и муниципальных районов обсудили на совещании в правительстве. Его провел председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов. На заседании министра природных ресурсов и экологии Диана Качкарова выступила с докладом, в котором подвела итоги работы в ходе рейдовых мероприятий за первое полугодие. Наряду с местами несанкционированного размещения отходов участники совещания обсудили санитарное состояние полос отвода автомобильных дорог федерального и республиканского значения, а также соблюдение требований к содержанию площадок для твердых коммунальных отходов и территорий, которые прилегают к ним. По итогам совещания был намечен комплекс мер по повышению эффективности работы с появлением несанкционированных мест для хранения мусора. Главам администрации городских округов и муниципальных районов даны поручения взять под личный контроль и обеспечить порядок на своих территориях. Мурат Аргунов подчеркнул, что вопрос наведения порядка на территориях населенных пунктов республики – одна из первоочередных задач органов местного самоуправления. Друзья, ну и в продолжении темы напомню, что уже 5 сентября мы будем отмечать День Карачаево-Черкесии, День города Черкесска. И в преддверии этой даты, 4 сентября, на территории региона пройдет общий республиканский субботник. Он приурочен, конечно, к предстоящим датам, ну и призван поддержать всероссийскую ежегодную акцию «Вода России». Участвовать могут все, кто угодно, уже заявили о своем участии коллективы, организации, учреждений, но люди, которые желают присоединиться, включая владельцев магазинов, кафе, офисов, ну и простых граждан, могут тоже внести свой вклад и обратиться в администрацию своего населенного пункта с тем, чтобы узнать, где их руки будут необходимы. Итак, друзья, в пятницу все на республиканский субботник. Семьи участников специальной военной операции из Карачаево-Черкесии совершили поездку в республику Северная Осетия Алания. Перед дорогой более 100 прихожан Никольского собора Черкесска совершили молитву вместе с духовным наставником Иереем Александром Гуриным. Он передал детям от добровольцев собора канцелярские наборы к школе и прочитал молитву на начало нового учебного года. Далее семьи героев посетили Аланский Богоявленский женский монастырь, а также Аланский Свято-Успенский монастырь и достопримечательности Куртатинского ущелья. Паломничество завершилось посещением мемориального комплекса, посвященного памяти жертв теракта 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане. Поездка была организована добровольцами и духовенством Никольского собора города Черкесска при содействии Фонда защитники Отечества и Комитета семей воинов Отечества в Карачаево-Черкесии. В преддверии начала нового учебного года и празднования Дня Республики и Дня города Черкесска Управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии призывает граждан проявлять особую бдительность и гражданскую ответственность. Если вам стало известно о совершаемых или готовящихся противоправных действиях, в том числе террористического характера, незамедлительно сообщайте об этом по телефону доверия регионального управления ФСБ. Номер в Черкесске 26 70 70. Он работает круглосуточно. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. Из Санкт-Петербурга в Карачаево-Черкесию на лошадях. Именно такой путь проделали всадники проекта «Крылья горца» во главе с нашим земляком, уроженцем Карачаево-Черкесии Асланом Ибзеевым. Они завершили беспрецедентный конный переход на лошадях карачаевской породы. Он длился 2400 километров. Стартовали всадники в Ленинградской области, а финишировали в Карачаево-Черкесии. Их путь длился несколько месяцев, но опытные наездники доказали, что верность традициям сильнее любых препятствий. Маршрут
пролегал через множество российских регионов, но в каждом регионе всадников непременно встречали как родных. Местные жители, увидев путников, спешили обеспечить ночлег, а простые автомобилисты то и дело притормаживали, чтобы высказать слова поддержки и накормить. Кстати, этот конный переход был приурочен к году единства народов России. Друзья, уже завтра начинается новый учебный год, и в российских школах в течение сентября, и, конечно же, завтра будут звучать необычные звонки, а добрые, вдохновляющие песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них известные «Дважды два четыре», «Песня первых», это современная песня Дениса Майданова в исполнении автора. А также будут звучать песни «Первоклашка» и «Учат в школе». А все эти мероприятия организовал Центр всестороннего развития детей «Прогресс». Акция всероссийская. Друзья, у нас с вами впереди большой важный разговор о противодействии кибермошенникам, о том, каким образом они отнимают честно заработанные деньги россиян, как обманывают наших соотечественников, ну и, конечно, о том, как не стать жертвой кибермошенников. Об этом расскажем в рубрике «Слово прокурору» в эфире радиостанции КЧРФМ. Все через несколько минут. Пока. Музыка.

0: Друзья, прямо сейчас мы открываем нашу традиционную радиорубрику «Слово прокурору» в эфире радиостанции КЧРФМ. Ежемесячно мы встречаемся здесь, в эфирной студии, приглашаем представителей органов прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики с тем, чтобы расширить наши знания в правовой, юридической сфере, больше узнать о наших правах, законных интересах и, конечно же, узнать о том, как органы прокуратуры работают в разных направлениях, защищают наши права, интересы, обеспечивают в том числе защиту наших законных интересов. Ну и, друзья, сегодня такая же встреча. Тема крайне актуальная. К сожалению, хотелось бы сказать, но в последние годы эта тема на острие и на пике, что называется. Мы будем говорить о кибермошенничествах или о том, как обезопасить себя от мошенников в условиях современных цифровых реалий. Друзья, вы сможете не только активно слушать, но и задавать вопросы. Гость нашей эфирной студии готов на них ответить. Для этого у нас есть традиционный ресурс. Это наша страница ВКонтакте. Она называется КЧРФМ, ровно как и наша радиостанция. Пишите в личные сообщения, в комментарии под любой из публикаций. Задавайте вопросы. Возможно, они у вас будут оставаться. Но мы постараемся максимально охватить разные сферы данной темы, дать подробнейшие разъяснения, примеры в том числе будут. Ну, я надеюсь, что у нас все получится. Ну и, друзья, традиционно небольшое предисловие. Тема кибермошенничества или как обезопасить себя от мошенников в условиях современных реалий. Эти преступления, киберпреступления, отличаются повышенной общественной опасностью и имеют значительную распространенность, в том числе и в нашей республике. Для их предотвращения при координирующей роли прокуратуры республики реализуется целый комплекс мер профилактического характера. Они направлены на противодействие преступлениям указанной категории и совершенствование межведомственного взаимодействия правоохранительных органов. С целью профилактики криминальных посягательств указанной направленности органами прокуратуры проводится системная разъяснительная работа. На встречах с населением освещаются механизмы дистанционного мошенничества, рассказывают о способах защиты от них и мерах профилактики. До граждан доводится информация о многочисленных и довольно разнообразных формах обмана и о том, как их избежать. Активная профилактическая работа проводится в рамках созданных кибердружин с привлечением представителей общегосударственного общественного движения детей и молодежи «Движение первых». На заседаниях межведомственных рабочих групп, на встречах с нотариусами, риэлторами и иными заинтересованными ведомствами обсуждаются вопросы совершенствования работы и консолидации усилий в борьбе с кибермошенничествами. А для пропаганды правовых знаний в этой сфере прокурорами широко используется потенциал средств массовой информации. Это выступления на радио и телевидении, в печатных изданиях и на электронных ресурсах. Реализуются судебные механизмы защиты прав граждан, пострадавших от дистанционных мошенничеств, когда прокуроры обращаются в суд с заявлениями о взыскании в пользу пострадавших денежных средств, которые были похищены кибермошенниками. Итак, друзья, давайте будем знакомиться с гостем, который более подробно расскажет и раскроет нам эту тему. Это старший помощник Усть-Жигутинского межрайонного прокурора Виталий Кравченко. Здравствуйте, Виталий.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Виталий, давайте обсудим вот эту актуальную тему. К сожалению, да, годы идут, а актуальность темы обретает все большую. И вроде бы, казалось бы, люди очень много уже знают о технологиях, о интернете, о том, что это не только польза, но иногда и очень серьезные риски. Знают о схемах мошенников, слышали наверняка.

0: популярно. Да, действительно, хотелось бы начать с довольно популярной схемы. Это мошенничество именно в интернет-магазинах и на сайтах объявлений. Начнем с того, где мы вообще тратим деньги чаще всего. Это, соответственно, онлайн-шоппинг. Мошенники часто создают сайты однодневки. Выглядит это как яркая витрина с суперсценами. Например, вы видите новый iPhone за 30 тысяч рублей или шикарный диван за полцены. Это крючок, как правило, на который клюет большинство наших граждан.
1: То есть все-таки пытаются заманить халявой какой-то, да, если просто
0: приятная
1: сказать?
0: Приятная цена, как правило. Вот. В целом, как это работает, ну, как правило, вас просят либо сразу перевести деньги на карту, либо оплатить наложенным платежом через Почту России. Второй вариант особенно коварен. Помните, по правилам Почты России вы сначала платите деньги за посылку, и только потом, уже после оплаты, можете вскрыть коробку. Если там вместо телефона окажется кирпич, либо дешевая китайская безделушка, вернуть деньги вы на месте уже не сможете. Вы будете ходить по инстанциям, писать заявление, а мошенник уже давно заблокировал сайт и пропал. Какие же признаки мошеннического сайта? Это отсутствие реальных отзывов, минимальный дизайн, скудные контактные данные, одна только электронная почта и чересчур навязчивый менеджер, который постоянно вас торопит с оформлением покупки. Я думаю, среди нас всех это одно из самых популярных площадок для покупок товаров и услуг является сайт Авито. Схема там очень простая. Вы договариваетесь с продавцом, а он просит перейти для общения уже в мессенджеры. Они бывают различные. Мотивирует это тем, что там ему удобнее. Дальше он присылает вам ссылку, соответствующую с логотипом Авито оплата, либо безопасная сделка, так называемая. Вы вводите данные своей карты на этом поддельном сайте, и деньги начинают уже списываться автоматически, без вашего ведома. Или хуже, уже продавец просит предоплату. Вы переводите, а товар так и не получаете. Запомните одно простое правило. Все безопасные сделки на таких площадках происходят только внутри их приложений. Если продавец настаивает на внешние ссылки или переводе на личную карту, это 100% мошенник.
1: Друзья, вроде бы казалось бы просто, но когда нас заманивают очень выгодным предложением, сниженной ценой, ну, кто может устоять? Давайте все-таки здравый смысл не терять. Скидки и выгодные предложения хорошо, предложения это хорошо, но все-таки иногда можно потерять гораздо больше и не приобрести тот товар, за которым вы охотитесь. Виталий, подскажите и разъясните, пожалуйста, есть ли какой-то вот действенный способ убедиться в том, что продавец на той или иной площадке добросовестный? Совестный. Вот как простому человеку понять, мошенник это или не мошенник, а добросовестный продавец, который действительно отправит нужный товар?
0: Да, конечно, способ есть такой. Изначально советую всем перед тем, как начинать диалог с продавцом, всегда смотрите на его профиль. Как давно он создан, есть ли положительные у него отзывы. Как правильно, если профиль создан минимум год-два назад, ну, или хотя бы у него есть 10-20 отзывов, там, к примеру, да, желательно положительных, конечно, то человек всегда добросовестный. Но опять же, необходимо всегда внимательно смотреть, как у вас складывается диалог с продавцом. Повторюсь, если же продавец склоняет вас к тому, чтобы продолжить беседу в мессенджере, неважно каком, то это с большой долей вероятности мошенник. Также, если человек убеждает вас перевести ему предоплату, так называемый задаток за товар, ссылаясь на то, что у него уже имеются другие покупатели, как бы, да, которые должны уже этот товар у него приобрести, это, скорее всего, мошенник. Так как в 90% случаев, когда человек уже переводит данный задаток на карту покупателя, вас просто добавят в черный список, и вы останетесь без своих денег. Запомните основное правило, настоящие продавцы, они никогда вас не будут торопить с предоплатой.
1: И вот этот момент, который Виталий несколько раз обозначил, как правило, недобросовестные продавцы всегда хотят перейти, да, если это Авито, например, с Авито на другие ресурсы, мессенджеры, да, как правило, это Telegram, да, вот ресурс, который сейчас уже официально заблокирован и признан Виталий, как?
0: Экстремистским,
1: да, вот точно. Поэтому, друзья, если продавец торопит, просит перевести деньги не через интернет-площадку, а непосредственно ему на карту, указывает какие-то реквизиты, просит перейти в другой мессенджер, то есть, получается, он заметает следы, да, и, скорее абсолютно всего, верно, вы попадете на мошенническую схему. Еще раз, друзья, проверяем сайт, проверяем, как давно он создан, переходим в профиль продавца, если эта площадка с объявлениями, смотрим, когда она была создана, отзывы, конечно же, читаем, но и несколько раз перепроверяем. Даже если это не такая большая сумма, друзья, да, уж если вы решили совершить крупную покупку, то осторожность, еще раз осторожность. Давайте к другим схемам. Наверное, классическая такая уже, да, если можно так сказать, схема, наверное, с которой начинались кибермошенничество, это вот этот звонок с просьбой: «Мама, я попал в беду, срочно выручай нужные деньги», да. Сейчас эта схема еще работает?
0: Конечно, она актуальна и на сегодняшний день. Схема довольно старая, но от того не менее опасная, честно говоря, звонок от якобы родственников в беде. Вот, то есть, как это происходит? Вам звонит

0: это неизвестный номер. Как правило, плачущий голос в трубке говорит: «Мама, папа, это я, попала в аварию, меня задержали». Ну, различные причины могут быть, и срочно нужны деньги. Вы начинаете перебирать сразу в голове имена Лена, Катя и так далее. Мошенник ловит любое имя, которое вы перечислили, и вплетает его в свою историю. Дальше в трубке появляется некий полицейский или следователь, который строгим голосом вам подтверждает: «Да, действительно, ваша дочь в отделении полиции. Чтобы уголовное дело не заводить, нужно срочно перевести 200 тысяч рублей, якобы адвокату, ну, либо другие могут быть причины». При этом в динамике может звучать шум на заднем плане, да, похожий на голос вашего ребенка, там, и так далее, крики и так далее. Вот. Необходимо сразу же, я вам посоветую, сразу не паниковать, необходимо сразу же позвонить своему так называемому, ну, родственнику, который якобы попал в эту ситуацию, в аварию либо и так далее, и убедиться, что с ним все в порядке. Как правило, я вас уверяю, в 80-90% случаев с вашим родственником все будет хорошо.
1: Ну, то есть, получается, на что берут, да, это такой психологический тонкий прием, когда ты слышишь, что твой близкий человек в беде, ты даже, да, можешь не распознать, что это другой голос и так далее. Я слышала и видела, я думаю, и наши радиослушатели тоже, даже такие комичные истории, когда людям звонили с просьбой: «Мам, я попал в беду», а у человека нет детей, да, но человек почему-то становился жертвой, переводил деньги, хотя у него нет детей, да, и в беду вроде бы попасть было некому. То есть мошенники очень грамотно психологически обставляют вопрос, и просто получается, что человек просто теряет бдительность и сам не понимает, как такое произошло. Поэтому будьте осторожны. Самый действенный способ прекратить разговор и перезвонить тому человеку, якобы от имени которого, ну, либо другому родственнику. Да? Эта схема, кстати, работает на людях старшего возраста, да, и начинали, да, бабушек, дедушек обманывали. Сегодня люди разного возраста попадаются. Поэтому расскажите, научите, особенно если в вашей семье есть пожилые родственники, что в такой ситуации нужно делать. Нужно положить трубку, позвонить другим родственникам или тому, чье имя было названо. Уточнить, переспросить и убедиться, так ли это или нет. Лжебанкиры. Еще одно направление, еще одна легенда, которая, к сожалению, работает в руках вот этих умелых, скажем так, злоумышленников, мошенников на то, чтобы обмануть и лишить сбережений россиян. Как это работает и как защитить себя, Виталий?
0: Сегодня это, к сожалению, самая популярная схема. Раздается звонок изначально с незнакомого номера, как обычно. Уверенный голос представляется службой безопасности Сбербанка, либо другого иного банка. Голос строгий, как правило, четкий. Вас начинают сразу запугивать. На вас пытаются оформить кредит, с вашей карты пытаются снять все деньги, кто-то вошел в ваш личный кабинет. Далее мошенник налаживает психологические, то есть контакт. Он задает вам вопросы: делали ли вы покупки в интернете, снимали ли наличные, подписывали ли какие-либо документы. Вы начинаете отвечать, путаться и волноваться. Затем вам скажут, что необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. И далее вас просят назвать номер карты, срок ее действия и три заветные цифры на обороте карты, так называемый CVV-код. Либо же просят чаще всего тоже смс-пароль назвать, который вам приходит на телефон. Я вас прошу запомнить раз и навсегда. Такого понятия, как безопасный счет, в природе не существует. Нет никаких безопасных счетов, куда надо срочно переводить все сбережения. Это уловка, чтобы вы сами взяли деньги в долг у банка и отдали их преступникам. Помните, ни один банк не попросит вас перевести деньги с вашей карты на другую карту для спасения так называемого. Если слышите слово «безопасный счет», кладите трубку мгновенно. Сотрудник банка никогда, ни при каких обстоятельствах, не просит вас назвать CVV-код, SMS и так далее. У них все эти данные уже есть в системе. Им не нужно спрашивать у вас то, что они уже и так видят на своем компьютере. Если вас просят это сделать, на линии мошенник, знаете, сразу кладите трубку.
1: То есть выражение «безопасный счет», «переведите», «пытаются взломать» и так далее, это все однозначно, 100% мошенники, да, друзья. Так. Никаких кодов не диктуем, никакие безопасные счета, никаких кредитов, да, для погашения, перекрытия, открытия новых и выплаты чего-то там, комиссий, никогда не делаем. Ну и вот, собственно говоря, хорошая схема, которая работает, это самозапрет на выдачу кредитов. Да, россияне очень активно стали пользоваться такой возможностью. Можно установить через госуслуги, да, особенно это касается людей старшего возраста, да, которые могут попасть в такую схему, самозапрет на выдачу кредитов. Вот такая личная рекомендация. Хорошо, давайте разберем вот такую ситуацию, которая может все-таки сложиться. Если человек уже продиктовал мошенникам код из СМС, но спохватился и понял, что он ошибся. Времени, конечно, на раздумья нет. Понятно, что мошенники будут перечислять деньги в течение там, вот, секунд, минут, можно ли остановить вот эту операцию, как-то спасти ситуацию, спасти свои деньги? Если ты уже продиктовал вот этот код, но понял, что тебя облапошили.
0: Да, это экстренная ситуация, но не безнадежная. Самое главное в данной ситуации не паниковать и действовать быстро. Первое, что вы делаете, это немедленно, не раздумывая, звоните в ваш банк по официальному номеру. Он, как правило, написан на оборотной стороне вашей пластиковой карты. Но не по тому номеру, который вам только что звонил, а потому, что именно на карте указан, либо на официальном сайте банка.
1: Второе... Вот обычно это или короткий номер, или 8800, да. Да, то есть не перезваниваем обратно, ищем информацию на карте или в интернете.
0: Да, все верно. Угу. Второе, вот когда вы дозвонились уже в банк, вы говорите оператору фразу: «Я сообщил мошенникам данные карты и смс-код. Немедленно заблокируйте карту и счета». Оператор обязан принять вашу заявку и, соответственно, заблокировать карту в течение нескольких секунд. Если перевод уже ушел, то пишите заявление на оспаривание операции. Банк обязан его рассмотреть. Далее помните, что в первые 5-10 минут, пока карта активна, у вас еще есть шанс остановить данное списание. Каждая секунда на счету. Не тратьте время на переписки в мессенджерах и не ищите мошенников. Звоните сразу в банк. Чем быстрее вы заблокируете вашу карту, тем выше шанс сохранить ваши деньги.
1: Итак, друзья, если все-таки вот эта опасная ситуация случилась, сразу звоним в банк, перезваниваем по номеру телефона, который есть на вашей карте, или просто в любом поисковике в интернете с телефона смотрим официальный телефон горячей линии вашего банка. Говорим оператору, что вы перевели деньги мошенникам и просите заблокировать ваши карты и счета, и каждая секунда здесь на счету. Еще раз я проговариваю, чтобы еще раз все отложилось в памяти. Давайте еще по другим схемам пройдемся. Следователи, полицейские, люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, это тоже вот бич современности, и очень часто я слышу такие истории, когда людям звонят якобы представители силовых, правоохранительных органов, и тоже начинаются вот эти какие-то истории. Поясните, как это работает и как не попасть на уловки мошенникам. Ну и, конечно, знаете, бывают такие ситуации, когда настоящие сотрудники правоохранительных органов звонят, а люди уже наученные не воспринимают их всерьез и называют мошенниками. И такие ситуации люди уже были. Да. Да, люди уже научены. Что делать, если вам позвонили и сказали, что... Это сотрудник полиции или следователь. Как распознать мошенника?
0: Да, Анна, это действительно еще одна схема, похожая на банковскую, но немного с юридическим уклоном. Как правило, да, как вы пояснили, вам звонит либо сотрудник Следственного комитета, полиции, даже прокуратуры, ну, неважно, может, кем угодно представиться, именно представляясь данным лицом. Он говорит: по вашему паспорту в другом городе мошенники пытаются оформить якобы кредит. Называют чужое имя и спрашивают, знакомо ли оно вам. Ну, естественно, скажете, что нет, вы не узнаете этого человека. Тогда они начинают вас инструктировать. Чтобы защитить свои деньги, поучаствуйте в нашей операции. Переведите нас все свои сбережения на наши счета, а мы уже их заморозим, а потом вам вернем через несколько дней. Звучит как сценарий детективного фильма, на самом деле, но люди верят, потому что голос строгий, официальный, называется реальные звания, должности. Иногда злоумышленники даже скидывают в мессенджер фото удостоверений. Ну, как правило, они поддельны. Ну, также необходимо понимать, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут требовать с вас перечисления денежных средств куда-либо на какие-либо счета, поучаствовать в какой-либо спецоперации. Это исключено. Угу. Поэтому обязательно внимание обращайте на вот эти моменты.
1: Ну и, друзья, еще такой один совет. Уточнить подразделение, в котором служит звонящий, положить трубку, перезвонить в полицию. Можно, если это люди представились полицейскими, перезвонить просто на 02 или 102 и спросить, а вот такой-то у вас служит? И тогда все моментально становится понятно. Хорошо. Вот эти вот интересные звонки с маркировкой, да, скажем так, мы получаем такие звонки. Если позвонили с маркировкой и высветилось Сбербанк или номер 900 или название другого банка, вроде бы, да, если есть маркировка, человек считает, что это действительно стоящий звонок и звонят действительно из этой организации финансовой. Так ли это и всегда ли это так?
0: Не всегда это так. Есть такое понятие, как подменные номера. Вот на сегодняшний день есть специальные сервисы в интернете, которые за небольшие деньги позволяют установить любой исходящий номер на ваш телефон. Мошенник может вообще сидеть в другом регионе, даже в другой стране, а у вас на экране будет отображаться официальное название, логотип Сбербанк, либо номер 900, либо следователь Иванов и так далее. Поэтому у нас с вами правило железное в данном случае. Вот эти определители номера — это просто красивая картинка, ему нельзя верить. Если вам звонят и начинают разговор о деньгах, о переводах, о кодах, паролях, вы сразу кладете трубку, как я пояснял раньше. Ваше действие одно — не вступать в диалог. Сотрудники правоохранительных органов не звонят обычным гражданам, чтобы попросить их поучаствовать, как я пояснил, в задержании там мошенников, либо какой-то спецоперации. Они не просят приводить деньги и не выпрашивают какие-либо пароли. Вот как вы пояснили, да, действительно, в таком случае необходимо же по возможности, если вам представляется, например, капитан Иванов с отдела, там, грубо говоря, города, отдела МВД России по городу Черкесску, позвоните в отдел по городу Черкесску, на официальном сайте все номера, все контакты присутствуют, и поинтересуйтесь.
1: Есть ли у них такой
0: есть
1: капитан,
0: такой, да? Сотрудник, да. Я вас уверяю, что больше, ну, скорее всего, это не будет, просто не существует. Поэтому будьте бдительны в любом случае.
1: Хорошо, еще одна схема. Это схема, которая тоже очень привлекает многих, да, но непростая история, ну, наверное, такая тоже один из трендов, что называется. Инвестиции. Предложение об инвестициях. Насколько это популярная история и как вообще это работает? Ну, в принципе, да, понятно, что на инвестициях кто-то зарабатывает. Но, опять же, надо иметь, наверное, какие-то знания, образование, чтобы здесь понимать. Ну, многие решаются. Давайте об этом поговорим, о этой наболевшей проблеме, о ловушках инвестиционного характера.
0: Да, на самом деле тоже популярная схема, которая набирает сейчас популярность. Это, ну, как обычно происходит, как вам звонит финансовый консультант, либо брокер, ну, и обещает, как правило, золотые горы. Вложите 50 тысяч, через неделю получите 100, затем вас добавляют в закрытые мессенджеры, там, телеграм-каналы и так далее, где якобы сидят такие же счастливые инвесторы. То есть выкладывают скрины прибыли, как правило, как все хорошо у них получается, то есть красивые графики, большой рост прибыли. Ну, то есть первое время вам даже могут дать вывести там какую-то сумму, ну, небольшую, как правило, чтобы заманить человека, и чтобы вы поверили в эту схему. Это называется «втереться в доверие», простым языком. То есть, когда вы вносите уже сумму покрупнее, то 100, 200, там, 500 тысяч рублей, ваш личный кабинет уже на поддельной бирже перестает открываться. Консультант исчезает, номер заблокирован, а деньги уже уходят в никуда. Главный тест для любой инвестиционной идеи – это если вам гарантируют прибыль, особенно высокую и за короткий срок. Это 100% мошенничество. В финансовом мире гарантий не бывает. Официальные брокеры никогда не звонят первыми с горячими предложениями. Если вам звонят, поздравляют с удачей и зовут вложиться, скажите твердое «нет» и просто положите трубку.
1: Ой, как сложно отказаться, когда тебе сулит большой, быстрый выигрыш, да, большая прибыль, скажем так, без особого труда. Вот почему-то вот эти схемы, да, очень работают на алчности людей, играют. Все мы хотим побольше денежек и желательно, чтобы ничего не делать. Так не бывает, друзья. Об этом надо помнить. Мошенники в мессенджерах, Telegram, WhatsApp, Viber, Макс даже пытаются, да, взламывать. Бывают такие попытки с отечественным мессенджером, но здесь в последнее время вот все хорошо и, как мне кажется, очень серьезно разработчики работают и ускоренными темпами, да, мы помним, что он создавался очень быстро и уже сейчас достаточно такой серьезный, надежный мессенджер. Но многие пользуются по привычке, да, тем же WhatsApp, кто-то Viber, а кто-то даже и запрещенным Telegram. Как работают мошенники в этих мессенджерах, и мы должны знать, чтобы обезопасить себя.
0: В данных мессенджерах часто происходит такая ситуация, что мошенники взламывают доступ, то есть к вашему профилю, либо профилю вашего друга. Как правило, они копируют аватарку, стиль общения, потом пишут уже вашим контактам от вашего имени, говорят: привет, срочно проблема у меня, мне нужно карту, ну, срочно деньги занять, карту заблокировали и так далее. Ну, могут быть различные причины. И говорят: займи там 5-10 тысяч до завтра, я срочно, завтра 100% отдам. То есть они никогда огромных сумм не просят, как правило, потому что, ну, сумма большая, она может насторожить. Они выбирают, как правило, очень маленькие суммы, чтобы человек не догадался. То есть давят на срочность. Мне прямо сейчас надо на операцию, на штраф, на покупку и так далее. Ну, причины могут быть различные. Если вам пишет друг и просит денег, лучше перезвоните ему. Не надо переводить деньги, то есть пока друг не выйдет на связь. Позвоните ему, напишите в соцсети, то есть убедитесь, что это действительно он. Лучше переспросите, тем более, если разговор идет о большой сумме.
1: Тем более, если малознакомый, да, вроде человек, который есть у вас в контактах, но малознакомый человек, и вдруг он решил попросить денег. Или человек, который никогда не просил у вас денег. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Ну и современные технологии врываются в нашу жизнь. Нейросети, конечно, подорвали наше спокойствие, и мошенники активно осваивают и их. Как работают мошенники с использованием нейросетей? Что мы должны знать о том, чтобы не потерять свои финансы и не попасться на такие современные, высокотехнологичные, я бы даже сказала, для нас, простых людей, уловки?
0: Да, на самом деле тоже схема очень популярная в наше время. Есть такие случаи, когда мошенники уже с помощью нейросетей уже подделывают и голос, и лицо человека, то есть при видеозвонке. Часто встречаются случаи, когда вам по видеосвязи звонит некое лицо, то есть в форме сотрудника правоохранительных органов, неважно каких. Как правило, сидит он за рабочим столом, сзади него портрет президента на стене и так далее. Ну, то есть все красиво сделано.
1: По видеозвонку, да?
0: Да, по видео. Угу. Распознать обман можно очень просто, на самом деле. Просто попросите собеседника повернуть голову либо влево, либо вправо, прикрыть рукой лоб камерой. То есть в реальном времени фейк, он не успевает подхватить такие движения, и картинка начинает искажаться, плыть или задерживаться. Это явно сигнал, что вы общаетесь с неживым человеком. Это самый простой способ.
1: То есть, если вам звонят по видеосвязи, представляются каким-то сотрудником правоохранительных органов, очень странная просьба, поверните голову направо-налево или коснитесь кончика носа пальцем, может показаться смешным, но по факту вы так четко поймете, это нейросети или нет. Ну и опять же, да, друзья, давайте помнить, что сейчас генерируют нейросети и голоса, и изображения ваших родных и близких, и вот те самые просьбы о финансовой поддержке срочной, быстрой, могут звучать даже голосом вашего близкого человека. Хорошо, еще одна форма, это посылки, которых вы не ждали, или звонки с портала госуслуг. И такое тоже бывает. Давайте будем пояснять.
0: Угу. Да, действительно, есть две такие схемы, о которых важно сказать. Первая схема – это курьер приносит посылку, за которую нужно заплатить наложенным платежом. То есть вас убеждают, что вы что-то заказывали, либо говорят, что это подарок. Вы платите, вскрываете, а там бутылка воды, либо какой-нибудь резиновый коврик. Вернуть деньги уже курьеру не удастся. Если вы ничего не заказывали, просто не берите посылку. Скажите курьеру, я отказываюсь. То есть возвращайте отправителю. Если по ошибке заплатили, сразу пишите заявление в полицию и требуйте, то есть от Почты России, приостановить перевод денег. Вторая схема – это, как правило, звонки от имени госуслуг, МФЦ, социального фонда и так далее. Вас начинают также запугивать, что ваш номер попал в базу мошенников, мы блокируем доступ к порталу, скажите код из СМС, чтобы сохранить ваш аккаунт. Получив, соответственно, этот код, уже преступники заходят в ваш личный кабинет на госуслугах, оформляют микрозаймы на вас, кредитные карты и так далее. А потом вы начинаете удивляться, почему это приставы списывают денежные средства с вашей
1: карты. То есть, а вы можете даже несколько месяцев вообще ничего потом не подозревать.
0: Да, да. Я хотел бы сказать, что государственные структуры, вы запомните, никогда не звонят с мобильных номеров по таким вопросам. У них, то есть, есть официальная переписка и заказные письма. Если вам звонит неизвестный и просит смс-код от госуслуг, это 100% мошенник. Кладите трубку, откройте браузер и на официальный сайт зайдите и сами вручную наберите адрес. Вся информация о блокировках вы там увидите.
1: Поэтому, друзья, никакие коды не передаем, ни по каким ссылкам не переходим, никакие команды не выполняем. Мошенники, вот я выше сказала, что они, да, и все это понимают, что они очень тонко работают с психикой, знают психологию, методы воздействия и так далее. Виталий, вот вы все-таки прокурорский работник, не психолог, но, может быть, вы знаете... какую-то схему, да, вот если мошенники, они вот ведь торопят быстро, не дают подумать человеку, не дают опомниться, как все-таки перестать их слушать, взять себя в руки вот в этой ситуации, есть ли какие-то рекомендации?
0: Это самый важный вопрос, на самом деле, потому что именно на эмоциональном давлении строится 90% всех успешных обманов. Мошенники – это хорошие психологи, они обучены создавать состояние цейтнота, так называемой нехватки времени. То есть, когда в кровь выбрасывается адреналин, ваш мозг переключается в режим уже «бей-беги», и вы начинаете действовать как автомат, без логики. Ни одно дело в мире, ни один кредит, ни один перевод не сгорает за 5 минут, запомните. Мошенники специально говорят срочно, прямо сейчас, иначе будет поздно. То есть это их главный аргумент. Как только вы берете паузу, вы ломаете их сценарий. Помните, ваши деньги – это ваше право, и они никуда не денутся за те несколько минут, которые вы потратите на проверку.
1: Итак, друзья, никакой спешки, никакой паники, здравый смысл в любой ситуации, особенно если ситуация, такая, скажем так, экстренная, да, как ее пытаются обрисовать дистанционные мошенники. Друзья, и помните, да, все, что дистанционно, это потенциально уже опасно и требует повышенного внимания. Друзья, мы сегодня очень подробно говорили о кибермошенничестве, о тех схемах, которые сегодня реализуются злоумышленниками, и много подробно говорили о том, как обезопасить себя от мошенников в условиях современных цифровых реалий. Ну и мы попросим нашего гостя, помощника Джигутинского межрайонного прокурора Виталия Кравченко, завершить наш радиоэфир. Если есть у вас какие-то финальные слова в адрес наших радиослушателей, пожалуйста.
0: Да, конечно, уважаемые радиослушатели, у меня для вас только одна просьба. При любых сомнительных звонках не теряйте, самое главное, самообладание. Будьте всегда спокойны, будьте бдительны. Что я надеюсь, что наш сегодняшний разговор вам очень поможет в будущем уберечь свои сбережения. И обязательно расскажите все, что вы сегодня услышали, своим родственникам, старшим, детям, соседям и так далее. Самое главное, запомните, знание – это лучшая защита.
1: Друзья, давайте будем грамотными. Очень непросто даются нам финансовые накопления. Я думаю, что все это понимают. Давайте не будем расставаться с ними так легко. Тем более не будем отдавать их в руки мошенников, злоумышленников. Я уверена, что у каждого есть на что свои финансовые сбережения потратить. Поэтому будьте внимательны, защищайтесь в киберпространстве, будьте финансово грамотны и киберграмотны. Ну и сегодня, надеюсь, что мы пополнили ваш багаж знаний вместе с нашим гостем. Слово прокурору в эфире радиостанции КЧРФМ завершено. Наша ежемесячная рубрика подошла к концу. Спасибо еще раз за такую интересную познавательную беседу. Спасибо. Друзья, благодарим гостя, ну и пользуйтесь полученными ресурсами информационными. Впереди у нас час музыки. Оставайтесь здесь, на КЧРФМ. Ну и дальше у нас много всего интересного. До свидания.

0: 105.5.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
3: Возрастная категория 14+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Хоромки 5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Чемпион для чемпионов. Это качественные материалы и удобство формы для занятия вашим любимым видом спорта. Кимоно, борцовки, футбольная форма, бутсы, инвентарь и аксессуары. Дисконт-центр «Чемпион». Отличные модели и бренды. Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: uždengt vysokou garáž. Metli tak, to, no ne v našem rajone. Vy što-nič obnaružte для вашей науки.
1: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Республиканской конно-спортивной школе прошли соревнования по конкуру. В них приняли участие спортсмены из Карачаева-Черкесии, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, а также городов Ставропольского края, Железноводска, Ставрополя и Пятигорска. Достойно представила республику принимающая сторона. Воспитанники нашей конно-спортивной школы показали отличные результаты. На маршруте номер один с высотой препятствий 70 сантиметров в зачете «Дети» золото завоевала Эмма Горжанокова на лошади «Адольф». Серебро у Дианы Ташевой на лошади «Идальго». На маршруте номер четыре с высотой препятствий 80 сантиметров в зачет «Дети» золото у Набиу Русова на лошади «Горизонт». Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед! Подошли к концу три этапа грандиозных межрегиональных летних сборов по дзюдо и самбо в высокогорной Тиберде. Более 2000 атлетов со всей России. От Ставрополья до Владивостока подтвердили статус региона как центра притяжения единоборств страны. Тренировки проходили в условиях Среднегорья, что стало уникальной особенностью проекта. Под руководством легенд мирового спорта участники оттачивали технику на татами, повышали физический потенциал и посещали мастер-классы. Наставниками стали Беслан Мудранов, олимпийский чемпион, Аслан Мудранов, Никита Клицков, Игорь Беглеров, Схадби Альхаов, заслуженные мастера спорта и многократные чемпионы мира. В перерывах между тренировками спортсмены совершали пешие выходы к достопримечательностям Тиберды. Вот так на фоне заснеженных вершин Большого Кавказа рождается новая сила российского дзюдо и самбо. Кузница чемпионов обретает новую жизнь. Здание комплексной спортивной школы Усть-Джигутинского района, расположенное в самом сердце райцентра, готовится отметить масштабное новоселье. Там полным ходом идет капитальный ремонт, который должен превратить исторический объект в современную тренировочную базу. Строители уже завершили демонтажные работы, бережно удалив со стен слой штукатурки. Чтобы новое покрытие легло идеально ровно и держалось десятилетиями, рабочие укрепили каменную кладку специальной армирующей сеткой. И совсем скоро приступят к чистовой внутренней отделке. В здании спортшколы появится современная вентиляция, заменит внутренние коммуникации и кровлю. Ремонт проводится в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», который входит в народную программу партии «Единая Россия». Молодежная футбольная лига Карачаева-Черкесии открывает предварительный прием заявок на участие в новом сезоне чемпионата. Если у вас уже есть команда или вы только планируете собрать состав, сейчас самое время заявить о себе и стать частью футбольного движения региона. Заявки принимаются с 20 августа по 1 сентября. Старт молодежного футбольного чемпионата республики 10 сентября. Подробности на ресурсах Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: «Маяки-5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Домбае 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В канун нового учебного года в Дагестане проходит масштабная акция «День открытых дверей по бесплатной проверке зрения у детей». Акция проходит в Дагестанском центре микрохирургии глаза в Каспийске и Махачкале, а также во всех детских поликлиниках. В Минздраве Дагестана отметили, что проверка зрения перед началом школьных занятий – необходимая мера. 1 сентября школьники столкнутся с повышенными зрительными нагрузками – чтением, письмом, работой за интерактивными досками и персональными компьютерами. По результатам осмотра офтальмологи дадут родителям индивидуальные рекомендации по гигиене зрения и при необходимости назначат лечение или коррекцию. Ингушетия. С 25 по 28 октября в Ингушетии состоится международный кинофестиваль «Золотая башня». Показы пройдут на более чем 10 киноплощадках республики. В конкурсную программу фестиваля войдут игровые, документальные и анимационные ленты российских и зарубежных кинематографистов. Победители будут определены в 9 номинациях. Заявки на участие принимаются до 10 октября. Кабардино-Балкария. Первый в России региональный центр компетенции социальной архитектуры появился в Кабардино-Балкарии. Опыт республики станет моделью для других регионов страны. Ключевым партнером центра стал Институт социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей». Центр займется внедрением социального проектирования в работу властей, муниципалитетов и общественных организаций. В числе стратегически значимых направлений работы центра – социальная реабилитация ветеранов СВО, система контроля в частном секторе детского спорта и творчества, перезапуск домов культуры и библиотек, региональный стандарт гостеприимства и так далее. Карачаево-Черкесия. Маршруты Карачаево-Черкесии вошли в топ-5 лучших направлений для трекинга в России. Тибердинский национальный парк и Бадукские озера заняли 5-е место в зрительском голосовании телеканала «Моя планета» и проекта «Отдых в России». В пятерку лучших также вошли Приэльбрусье, Большая Байкальская тропа, Акемская тропа и Боткинская тропа. Северная Осетия. 15-летний житель селения Карман-Синдикау Дигорского района Северной Осетии Ахсар Урумов вырастил тыкву весом 709 килограммов. Юный растениевод 3 года увлекается выращиванием гигантского овоща и в этом году добился впечатляющего результата. Огромная тыква имеет окружность 461 сантиметр, а ее поперечный размер составляет 318 сантиметров. Нынешний вес тыквы может оказаться не окончательным. Ее пока не сорвали, и она продолжает набирать вес. Чудо-тыкву планируют представить в Москве на ВДНХ. Ставропольский край. Ставропольский краевой театр кукол откроет юбилейный 90-й сезон первым в регионе кукольным шествием. Оно пройдет в Ставрополе 5 сентября. У здания театра на проспекте Октябрьской революции пройдет большой праздник с интерактивными площадками, кукольным шествием, театрализованным концертом и премьерой нового спектакля. Это первое в Ставропольском крае кукольное шествие с участием артистов театра, сказочных героев, студентов, артистов филармонии. Помимо большого праздника для гостей и жителей города, коллектив театра подготовил премьеру спектакля «Кот в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро. Чечня. Новый пешеходный бульвар протяженностью почти 2 километра с зонами отдыха и фонтанами введут в эксплуатацию в Грозном в 2026 году. Он станет одним из ключевых проектов благоустройства нового района имени Владимира Путина. Бульвар объединит 2 крупные мечети и станет визитной карточкой застраиваемой территории. Здесь также будут оборудованы современные зоны отдыха, установлены 7 фонтанов, выполнено озеленение и смонтировано современная система освещения. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 105.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей!
2: Готовься к школьному сезону в дисконцентре «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Поспеши! Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион», Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: и наш коллектив. Продолжаем серию радиопередач с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Встречаемся мы в рамках мероприятий национального проекта, который призван в том числе работать на предупреждение и профилактику правонарушений на дорогах, в том числе. Вот в этой цели, в этих целях мы и работаем здесь для вас. Актуальные темы в сфере безопасности дорожного движения поднимаем еженедельно, обсуждаем их, рассматриваем, ну и, конечно же, беседуем. У наших радиослушателей есть возможность не только слушать, но и задавать вопросы. Как всегда, ждем обращения по теме обсуждения во время прямого эфира на нашей странице ВКонтакте. КЧРФМ называется. Заходите, подписывайтесь. Там, кстати, много всего интересного. Ну и возможность получить обратную связь. Если вопросы будут поступать, гость эфирной студии обязательно на них ответит. Друзья, сегодня очень актуальная тема для автомобилистов. К сожалению, как бы мы не были дисциплинированы, как бы не старались, но раз в 10 лет даже у самого дисциплинированного водителя бывают штрафы. Возможно, есть такие уникальные люди, которые никогда не нарушали. Мы уважаем их всячески. Но, тем не менее, практика показывает, что многие водители нарушают, получают штрафы. И сегодня мы о них поговорим. Мы поговорим о том, как проверить наличие или отсутствие штрафов за нарушение правил дорожного движения у вас или за вашим автомобилем числящихся. Напомним об ответственности за несвоевременную оплату штрафов и, конечно же, о неотвратимости наказания будет сказано. Друзья, все самые актуальные вопросы в сфере оплаты штрафов, проверки штрафов будут сегодня озвучены здесь, на нашей радиостанции. Давайте встречать гостью нашей эфирной студии заместитель начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административной правонарушений в области дорожного движения госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии, майор полиции Наталья Александровна Мелешко. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать. Наталья, мы благодарим вас за то, что вы пришли. Всегда очень интересно, актуально. Ну и, собственно говоря, тема такая животрепещущая. Есть ли у нас цифры, которые можно озвучить? Как складывается у нас обстановка со штрафами на дорогах республики? Ну вот сейчас 9-й месяц уже у нас на носу. Наверняка уже за 7 месяцев подведена статистика. Если можно, познакомьте нас с ней.
1: Добрый день. Да, все верно вы говорите. За 7 месяцев статистика, естественно, ведется, естественно, уже подбиты все цифры. Так хотелось бы пробежаться по результатам за 7 месяцев. В данный момент на территории Карачаево-Черкесской Республики у нас установлено и функционирует 121 комплекса фотофиксации, из которых 118 у нас стационарных комплексов, которые работают в автоматическом режиме, фиксируют по несколько видов административных правонарушений. Также у нас есть 3 мобильных комплекса, которые фиксируют у нас скоростной режим. За 7 месяцев текущего года у нас уже обработано с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств и вынесено постановление 424-116.
0: Это 424-116, друзья. Это вот такая колоссальная цифра. Столько раз нарушали мы с вами, водители, правила дорожного движения. Это только то, что зафиксировано комплексами. Это колоссальная, на мой взгляд, цифра. Почти 500 000 случаев за 7 месяцев всего.
1: Также за указанный период сотрудниками центра уже рассмотрено 2960 жалоб и обращений граждан, которые поступают как посредством и государственных, и муниципальных услуг, и поступают в почтовом формате. Любое обращение, которое поступает в адрес центра, должно быть рассмотрено и приняты какие-то меры.
0: О чем, кстати, чаще всего пишут в обращениях? Обжалуют, недовольны, интересуются? Как показывает практика?
1: Обращения на самом-то деле носят совсем различный характер. Каждый гражданин излагает свои доводы. Вот если обращаются с помощью госуслуг, в принципе, в госуслугах есть такой сервис, который позволяет тезисно выбрать хотя бы примерно свою тематику обращения. То есть даже в этом плане госуслуги уже как-то ориентируют гражданина на свою проблему.
0: То есть в основном обжалуют, да, недовольны, не соглашаются с вынесенными штрафами,
1: получается. Иногда просто просят какое-то разъяснение, просят дополнительную информацию по постановлению вынесенному. Основания максимально различные и у каждого свои.

0: Хорошо, ну, друзья, вот важный момент, обращаем еще раз на это внимание, что каждое поступившее обращение обязательно берется в работу, и каждый заявитель получает обратный ответ с подробными разъяснениями и контактными данными, телефонами, да, номерами телефонов служб, ведомств, которые... ответственность за решение этой проблемы, ну, чтобы уже, если вдруг не удовлетворены вы ответом, да, или что-то хотелось бы еще спросить, есть обратные данные, по которым можно связаться, ну, и больше информации получить. Это очень-очень удобно. Это можно делать, не выходя из дома, да, если это через госуслуги, то это вообще максимально быстро, комфортно и прозрачно. А, Наталья, что еще по цифрам можно сказать?
1: По цифрам еще за 7 месяцев текущего года у нас в соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации на принудительное исполнение, это в службу судебных приставов, было направлено 66 774 вторых экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях.
0: Вторые экземпляры, да, вот такая интересная формулировка. Поясните нам, пожалуйста, что это за
1: это...
0: документ.
1: Непосредственно кодекс у нас предусматривает такую формулировку, что там прямо прописано, что направлению службы судебных приставов подлежит именно второй экземпляр постановления. То есть оригинал постановления хранится непосредственно в центре фотофиксации, а для исполнения, для работы пристава с нашим документом им направляется второй экземпляр.
0: Но это уже в случае, когда не оплачивают установленные сроки граждане свои штрафы.
1: Да.
0: Мы об этом сегодня тоже, кстати, еще поговорим и подробнее поговорим, почему так происходит, почему это очень неприятная и долгая процедура и дорогостоящая процедура. Вот об этом тоже напомним. По цифрам что еще можно сказать?
1: Также еще по цифрам ведется, центром фотофиксации ведется работа по иностранным гражданам. Карточки по иностранным гражданам выставляются в информационный центр для дальнейшего привлечения их к административной ответственности. Таких у нас на данный момент 683 карточки, которые были выставлены. Далее еще у нас ведется работа, естественно, по... направлению запросов в регистрационные подразделения по транспортным средствам, регистрация которых прекращена или по которым отсутствует информация о собственнике в федеральной информационной системе. Таких направлено 234 запроса. Личный состав ориентирован на установление данных видов нарушений для пресечения данных видов нарушений. Что еще хочется сказать по цифрам, что за 7 месяцев было выявлено 645 транспортных средств с подложными государственными регистрационными знаками. Это тоже большая планомерная работа. По каждому факту выставляются, ориентируется личный состав на районном уровне и регистрируются материалы в книге учета сообщений и преступлений для установления лиц, которые непосредственно управляют данными транспортными средствами.
0: Ну и вообще такая большая задача, чтобы исключить такие транспортные средства, да, из общего потока. Получается, если транспортные средства без регистрации, да, или с регистрацией проблемы какие-то есть, потенциально, да, и привлечь к ответственности сложнее, найти владельца невозможно, да, если ни на кого не зарегистрировано. Ну и теоретически потенциально на таком транспортном средстве и ДТП совершаются, и другие правонарушения, и дорожные, и преступления другого характера в том числе. Поэтому важная задача для того, чтобы обеспечить общественный порядок и такие транспортные средства из общего потока дорожного движения исключать. И эта работа ведется действительно такая серьезная, очень масштабная. Только камерами более 600 случаев, 600 таких автомобилей с начала года выявлено. Ну и мы видим информацию от ваших коллег из ДПС. Они также регулярно на дорогах останавливают такие транспортные средства, перемещают, помещают их на штрафстоянку. И эта работа действительно доходит до логического завершения. Давайте продолжим по цифрам.
1: Также велась работа по транспортным средствам, государственный учет которых прекращен. Таковых за 7 месяцев было установлено 1262 факта. Учет был прекращен по различным основаниям, то есть и как по договору купли-продажи, и каким-то еще сопутствующим моментам. В данный период с использованием возможности специального программного обеспечения «Паутина» задержано 949 транспортных средств из 978 транспортных средств, государственный учет которых также прекращен по различным причинам.
0: То есть, получается, ну, порядка 30 автомобилей еще пока не задержаны, но по факту очень хороший процент получается, да? То есть, получается, вот эти транспортные средства без регистрационного учета, они практически, ну, вот в таком серьезном объеме, ну, наверное, более 80%, наверное, работа по ним вот такая успешная. Тоже хороший, отличный показатель.
1: За указанный период с использованием возможностей модуля перехват регионального сегмента специального программного обеспечения также паутины органами ГИБДД задержано 76 транспортных средств из 135 транспортных средств с подложными государственными регистрационными знаками. Далее у нас еще есть такой вид нарушителей, как злостные нарушители. Это у нас непосредственно те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений. По ним тоже ведется такая же работа. Вносится в специальное программное обеспечение паутина. Проводятся мероприятия для задержания этих транспортных средств и привлечения лиц непосредственно к исполнению своих обязанностей по уплате административных штрафов. Таких у нас признано сейчас 111. Называются они злостными неплательщиками.
0: Угу. Сколько штрафов у них бывает, да? Вот когда эта категория злостный уже присваивается, скажем так, нарушителю?
1: Более 50. Это те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений.
0: Вот и они... таких 111, друзья. Да. Кошмар. Более 50 штрафов на одном водителе. Это колоссальные цифры. Работа по 111. То есть они, знаете, вот такие волшебные истории бывают, что, будучи задержанными и понимая, что сейчас они могут лишиться своего автомобиля, бывает так, что они даже вот практически на месте оплачивают, да, то есть в тот же день оплачивают все свои задолженности. Это вот такая вот история, получается, ну, наверное, такие убеждения, да, у людей, но опять же, вот мы о чем говорили, что от наказания никто не уйдет. Рано или поздно по счетам придется платить, штрафы свои придется погашать. И это действительно так.
1: Также центром фотофиксации ведется работа по транспортным средствам, которые находятся в розыске. Из зафиксированных за указанный период 18 транспортных средств, на данный момент задержано 17 транспортных средств. Что также
0: отличный показатель.
1: Показывает хорошую работу паутины и, соответственно, сотрудников ГИБДД.
0: Итак, 18 автомобилей в розыске, 17 задержаны. Это тоже достаточно серьезный процент. Друзья, мы сегодня говорим о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Мы узнали о том, какое количество нарушителей, да, штрафов вынесено. Будем говорить подробнее. Вот специалист выше отметила, что на дорогах республики работает 121 комплекс фотовидеофиксации административных правонарушений. 118 стационарных и 3, напомню, мобильных комплекса. Расскажите, пожалуйста, какие виды нарушений эти комплексы фиксируют, да, и мы помним, что в последние годы достаточно серьезно, да, большими шагами шагает техника, да, если можно так сказать, все новые и новые виды нарушений фиксируют технические устройства. Давайте об этом напомним и о нововведениях последнего времени.
1: Да, для начала хотелось бы вообще описать принцип работы системы паутина, как происходит фиксация, как материалы попадают к нам в систему, как непосредственно уже обрабатываются инспектором. Данная система устроена следующим образом, что при проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация передается по защищенным каналам связи в специальное программное обеспечение. Далее уже должностным лицом проверяются все основания, которые подлежат установлению. В случае установления всех обстоятельств, соответствия марки госномера транспортного средства, привлекать собственник транспортного средства уже непосредственно привлекается к административной ответственности. Что касается видов нарушений, которые у нас фиксируются на территории Карачаево-Черкесской Республики, это у нас основной вид нарушений, и который все равно занимает наибольшее количество, это у нас превышение установленной скорости движения. Следующий вид у нас фиксируется, это выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Следующий вид, это у нас выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия. поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, а также относительно, ну они уже относительно не новые, но все-таки...
0: Это новшество последних лет, да?
1: Да, для нашего региона нарушение правил применения ремней безопасности как водителям, так и пассажирам. В данном случае хотелось бы отметить о том, что если водитель в своем транспортном средстве перевозит пассажира не пристегнутого, также штраф придет водителю. То есть ответственность...
0: Разыскать пассажира невозможно. Может быть, даже не водителю, если это технически, то владельцу транспорта, да, скорее даже.
1: Да, собственнику транспортного средства. Придет
0: штраф ему, а если вот и водитель не пристегнут, и пассажир, это два штрафа?
1: Да, два состава административного правонарушения. Естественно, камера будет фиксировать события правонарушения друг за другом, как у отсутствие ремня как у водителя, так и у пассажира. Да, может быть довольно-таки неприятный сюрприз, и штраф придет
0: не один.
1: Двоих людей.
0: Ой, друзья, неприятная ситуация. Еще, да, то есть относительно такая новая история. Световые приборы, да, учитываются, включены они, нет, ходовые огни. И такой вид нарушений тоже фиксируется достаточно недавно в нашей республике. Но, как показала практика, я думаю, что вы в повседневной работе видите, что таких нарушений огромное количество. Причем камеры, которые, ну, последние комплексы, которые были установлены, о них широко объявлялось, рассказывалось, широко обсуждали, возмущались и так далее, и так далее. Все знают, где эти камеры стоят, что они фиксируют ремень, включены или не включены дневные ходовые огни, но люди все равно нарушают.
1: Да, статья 12.20 у нас регламентирует движение транспортных средств без использования дневных ходовых огней. Тут вот даже к нам в центр очень часто поступают обращения от граждан, которые включают габаритные огни и считают, что габаритные огни являются дневными ходовыми огнями. Тут хотелось бы разъяснить более подробно о том, что габаритные огни у нас служат для обозначения транспортного средства на дороге, для габаритов именно размещения транспортного средства. Они не являются у нас дневными ходовыми огнями. Дневные ходовые огни – это у нас тот вид света, который непосредственно был предусмотрен заводом-изготовителем от завода, который изначально встроен в конструкцию автомобиля. Также тут хотелось бы пояснить, что какие-то светодиодные ленты, какие-то катафотные элементы, которые установлены самостоятельно, тоже не будут являться источниками света, которые вот подпадают под дневные ходовые огни. Тут уже будет непосредственно именно состав правонарушения, и лицо будет привлечено к административной ответственности за неиспользование дневных ходовых огней.
0: И таких обращений много, друзья. Читайте подробнее законы. Ну и сегодня мы получили разъяснение, что является дневными ходовыми огнями, а что нет. Габариты не считаются, не засчитываются, и будут штрафы. Как выбирается телефон? Да, кстати, телефон, еще об этом мы хотим поговорить. Тоже достаточно такой свежий вид нарушений, который фиксируется в том числе, ну вот в нашей республике, один из самых новых, да, скажем так. Перестали жители региона и гости республики ездить за рулем с телефоном или нет?
1: Естественно,
0: не очень, да?
1: Данный вид нарушения все равно имеет место быть. Может быть и не массово, но явно имеет место быть. Регламентирован у нас статьей 12.36.1. Наступает ответственность за использование телефона водителем во время движения транспортного средства. Тут хотелось бы подчеркнуть, что не обязательно вести именно переговоры по телефону в данный момент. То есть не обязательно вести разговор.
0: То есть если вы просто держите телефон в руке, это уже нарушение?
1: Да.
0: Тут, даже если разговор не идет.
1: Да, тут хочется подчеркнуть именно использование телефона. Если это будет мобильное устройство, будет в руке, при этом водитель будет управлять одной рукой, там набирать сообщение, набирать голосовое какое-то.
0: Фотографировать окрестности.
1: Да, состав административного правонарушения все равно будет налицо, и вы будете привлечены к административной ответственности.
0: Если очень важный разговор, друзья, да, мы сейчас все очень заняты, решаем мировые глобальные актуальные вопросы, особенно за рулем. Уже давно, напомним, придумали гарнитуры, устройства для общения без помощи рук, голосовым управлением, громкую связь и так далее. Приобретать все это стоит вообще недорого, да, есть совершенно бюджетные варианты. Ну или, в принципе, всегда есть возможность припарковаться, побеседовать, ну и дальше продолжить путь. Из-за чего, да, введен этот штраф? Из-за того, что практика показывает, что огромное количество дорожно-транспортных происшествий, мелких в особенности, происходит как раз-таки ввиду использования телефонов за рулем. Люди отвлекаются, как они говорят, вот я только секундочку отвлекся посмотреть, кто мне звонит, или ответить на сообщение, очень важное сообщение. И все, столкновение, наезд, неприятность и так далее. Друзья, мы будем сегодня говорить о том, как проверить, да, наличие штрафов. Наталья, давайте вот к этой теме немножечко обратимся. Она такая насущная и важная. Как узнать, есть штрафы по линии нарушений правил дорожного движения или нет? Обычная почта, да, письма счастья, они продолжают идти?
1: В данный момент проверить наличие административных правонарушений очень просто. Для этого не нужно обращаться специально в центр, приходить, запрашивать какие-то материалы в отношении себя. Для этого достаточно иметь просто учетную запись в личном кабинете на государственных и муниципальных услугах, внести туда информацию о своем транспортном средстве.
0: И водительском удостоверении.
1: Да, ну всю информацию как водителя и о транспортном средстве. И в любой момент, когда заинтересует, нарушил ли или нет, можно зайти и посмотреть информацию. В случае же, вот бывают такие случаи, что граждане отказываются от получения, ну, допустим, неудобен этот вид им, или не хотят они в электронном виде получать постановление. Только в этом случае постановление правительства приписывает отправку постановления в бумажном формате. Тогда оно уже непосредственно выгружается на почту, опять-таки по защищенному каналу связи работниками почты. Оно распечатывается, конвертуется и направляется по адресу регистрации.
0: По адресу регистрации, а не по адресу проживания, друзья. Это очень важно, да? Многие часто говорят, я ничего не получал, потому что по адресу регистрации не проживают, проживают в другом месте, госорганы не получают уведомления, да, то есть откуда они должны знать, где вы живете. Поэтому, друзья, максимально удобный способ – это портал госуслуг. Ну, есть еще разные, кстати, приложения, да, которые позволяют проверять сервисы, коммерческие, кстати, сервисы в том числе, ну, и государственные все-таки, да. Мы за то, чтобы получать проверенную информацию из государственных органов. Портал госуслуг, вводим водительское удостоверение, данные вашего транспортного средства, включаем уведомления, и если случается штраф, вы будете уведомлены на мобильное устройство, вам придет уведомление, это максимально удобно. Что касается сроков оплаты штрафов, да, здесь тоже очень важно соблюсти сроки, тем более, что при своевременной оплате штрафов есть возможность сэкономить. Не половину, как было раньше, конечно, уже, да, я напомню, что госавтоинспекция, МВД России давали такой длительный достаточно переходный период, когда людям впервые предоставлялась возможность оплачивать свои штрафы, которые на госуслуги приходят, чтобы это делать быстро, экономить. Раньше была там 50% скидка, сейчас уже все изменилось немножко, но скидка тоже есть. Не по всем видам штрафов, но все-таки есть.
1: Да, оплату штрафов у нас регламентирует статья 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, которая говорит нам о том, что административный штраф может быть уплачен не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа в размере 70%, 75% от суммы наложенного административного штрафа. Вот, что касается, если, допустим, не успели оплатить штраф со скидкой, которая у нас составляет сейчас 25%, административный, для того, чтобы не быть должником, и чтобы постановление не было направлено на принудительное исполнение в службу судебных приставов, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
0: То есть, получается, в течение 30 дней со дня вынесения постановления, если платить, есть возможность заплатить со скидкой 25%. Если не успеваете в этот срок, то у вас есть 60 дней со дня вступления в силу постановления. Это немножечко дольше получается, да? От вынесения постановления до вступления в его в силу тоже какой-то период проходит. Поэтому у вас есть еще больше времени. Но уж если вы не успеваете или намеренно не оплачиваете свои штрафы в указанный период, что происходит тогда дальше? Тогда уже принудительные меры взыскания включаются, предусмотренные законом. Как это работает?
1: Да, это вот как раз-таки то, о чем мы поговорили чуть-чуть ранее, о втором экземпляре постановления. В случае неуплаты административного штрафа в установленные законные сроки при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, второй экземпляр постановления направляется на принудительное исполнение в службу судебных приставов. Далее уже приставам проводится тоже планомерная работа, возбуждается исполнительное производство, дается какой-то срок для добровольной оплаты штрафа. В случае невыполнения также этих норм административный штраф взыскивается в двойном размере, а также еще исполнительский сбор взыскивается, который назначается уже непосредственно службой судебных приставов.
0: То есть, ну, грубо говоря, если изначально у вас там был штраф условно 1000 рублей, тогда будет уже двойной штраф 2000 плюс исполнительский сбор, плюс дальше пени начнут бежать. То есть, в принципе, неоплаченная 1000 может смело вырасти и в 7, и в 8, и в 10 тысяч рублей, да, если таких штрафов несколько, то умножайте кратно. Ну а меры, которые принимаются, да, мы об этом все знаем, это и блокировка счетов, и ограничение права управления транспортным средством, и запрет на выезды за пределы Российской Федерации, и регистрационные действия, да, с вашим транспортом, с жильем вы не сможете производить. В общем, мер реагирования очень много, поэтому рано или поздно, друзья, придется платить. Лучше все-таки рано, чтобы где-то все-таки сэкономить. А еще лучше не нарушать, соблюдать правила дорожного движения и вообще с этой историей не связываться. Много вопросов наверняка бывает о том, что вот я заплатил, не заплатил, кто, где, как, кто вносит данные в эту систему и где заканчиваются полномочия госавтоинспекции, а где начинаются полномочия службы судебных приставов. Проясните, пожалуйста.
1: Да, что касается оплаты, часто к нам поступают такие случаи или вообще приходят граждане с обращениями, которые говорят о том, что они оплатили административное правонарушение, но информации об оплате нет. Где информация и тому подобное. В силу каких-то технических возможностей обязанность направлять информация об этом штрафе может не поступить в государственную информационную систему об административных правонарушениях, но сотрудники ГИБДД ответственности тут никакой не несут. Обязанность о выгрузке информации по оплате административных правонарушений возложена на непосредственно банковскую организацию, которая принимает этот платеж. То есть они и должны выгружать эту информацию. ГИБДД самостоятельно не имеет права и нет вообще такого функционала вносить информацию об оплате по каким-то предоставленным чекам или квитанциям.
0: То есть получается, если вы оплатили, да, по постановлению штраф, если в базу не попало, идите или звоните в свою банковскую организацию, разбирайтесь уже там с банковской организацией, потому что госавтоинспекция эти моменты не регулирует. Есть единая система, в которую банковская организация вносит, собственно говоря, данные. Друзья, все, время нашего эфира подошло к концу. Наталья, у нас есть возможность в завершении программы обратиться к нашим радиослушателям. Ну, давайте, наверное, как всегда, попросим не нарушать, чтобы и у вас работы было поменьше, и денег побольше было у наших автовладельцев. Все-таки, ну, знаете, очень неприятно, когда тебя наказывают рублем. А гораздо, конечно, неприятнее другие последствия, которые могут развиваться в результате вот тех нарушений, да, и скоростных, и выезда на встречку, и несоблюдения законов на дороге. Это понятно, что и аварии, и порча имущества, и человеческие жизни. Ну, наверное, все начинается с дисциплины и законопослушного поведения на дорогах. Вам возможность обратиться, пожалуйста.
1: Уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. Хотелось бы сказать, чтобы вы берегли себя и своих близких. соблюдали правила дорожного движения.
0: Ну что, друзья, ну о том, как узнать, есть ли у вас штрафы за нарушение правил дорожного движения, как оплатить и есть ли возможность сэкономить, об этом мы сегодня вам рассказали. Всем удачи, успехов на дороге и ждите наши новые радиоэфиры. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104,5.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Усть-Джигуте 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с военным комиссаром Карачаево-Черкесии Сергеем Белобородовым. Обсудили текущую работу военкоматов по вопросам призыва граждан на срочную военную службу в Вооруженные силы России. Военком отметил хороший уровень межведомственного взаимодействия и патриотический настрой молодежи. Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, допризывная подготовка остаются одними из главных совместных задач. Тимрезов подчеркнул, что ориентирами в этой работе служат примеры воинской доблести как наших уважаемых ветеранов, так и современных защитников Отечества, земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Еще одна ключевая тема встречи – взаимодействие военкоматов с единым региональным штабом по поддержке военнослужащих в зоне СВО и адресное взаимодействие с их семьями. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел совещание по вопросу ликвидации стихийных мест несанкционированного размещения отходов. Министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова выступила с докладом об итогах проведения рейдовых мероприятий. Далее обсудили работу по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, контролю санитарного состояния полос отвода автомобильных дорог и соблюдению требований к содержанию мусорных площадок. По итогам совещания был намечен комплекс мер. Главам администрации поручено взять под личный контроль и обеспечить порядок на своих территориях. В Карачаево-Черкесии в новом учебном году откроют 12 новых «Сириус-классов» для одаренных школьников. Работа по поддержке талантливой молодежи ведется по поручению президента России Владимира Путина и предполагает создание в школах профильных классов для одаренных школьников по образовательной модели «Сириуса» с углубленным изучением предметов, приоритетных для развития экономики региона. Сегодня в 6 школах республики уже работают 8 «Сириус-классов». Старшеклассники углубленно изучают математику, физику, химию и биологию по специальным программам центра, занимаются исследовательскими и проектными работами, взаимодействуют с ведущими вузами и предприятиями региона. В новом учебном году откроют 12 профильных «Сириус-классов» в школах Урупского, Зеленчукского, Ногайского, Прикубанского, Усть-Джигутинского и Адыге-Хабльского районов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Минске 5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Строящийся в Карачаевске Ледовый дворец готовится к сдаче в эксплуатацию. Общая площадь объекта превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров. Вокруг расположены трибуны для 180 зрителей. Одномоментно здесь смогут находиться до 50 спортсменов, а при массовом катании – до 200.

Лариса готов к труду и обороне. Участников ждали испытания на силу, гибкость, скорость, выносливость, меткость, а также командное перетягивание каната. С приветственным словом и пожеланиями удачи, стойкости и веры в свои силы к участникам обратился заместитель министра физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров. По итогам мероприятия победители и участники были награждены памятными сертификатами. Мероприятие было организовано и проведено Министерством физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии совместно с региональным центром тестирования ГТО. Из Санкт-Петербурга в Карачаево-Черкесию на лошадях. Всадники проекта «Крылья горца» во главе с уроженцем республики Асланом Ибзеевым завершили беспрецедентный конный поход на лошадях карачаевской породы протяженностью 2400 километров. Стартовали они в Ленинградской области, а финишировали в Карачаево-Черкесии. Их путь длился несколько месяцев, но опытные наездники доказали, что верность традициям сильнее любых препятствий. Маршрут пролегал через множество регионов. На каждом этапе пути всадников встречали как родных. Местные жители, увидев путников, спешили обеспечить им ночлег, а простые автолюбители то и дело притормаживали, чтобы высказать слова поддержки и накормить. Поход был приурочен к году единства народов России. Олимпийским комитетом России открыта регистрация на ежегодную всероссийскую просветительскую акцию «Спортивный диктант-2026». Проект объединяет всех, кому не безразличен спорт. От школьников и студентов до профессиональных атлетов и болельщиков со стажем. Диктант состоится 4 октября в 11:00 по московскому времени. Участники могут выбрать удобный формат – очно, на базе школ, вузов и спортивных центров по всей стране, либо дистанционно – на официальном портале акции или через специальный чат-бот. Задания охватывают широкий спектр тем – от триумфальных страниц истории Олимпийских игр и правил популяризации дисциплин до основ физиологии, здорового образа жизни и антидопингового регулирования. Тест составлен таким образом, чтобы каждый, независимо от уровня подготовки, нашел интересные для себя вопросы. Регистрация доступна на сайте спортивного диктанта. В личном кабинете вы можете выбрать площадку для очного участия и получить доступ к эксклюзивным образовательным материалам для подготовки. Участники, успешно прошедшие тест, получат именные сертификаты от Олимпийского комитета России. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 31 августа, в Черкесске, ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, утром возможен туман. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов. Облачно, временами дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Встречай новый учебный год в экипировке от дисконцентра «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск. Торговый центр «Панорама». Второй этаж.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 31 августа, в Черкесске ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно. Утром возможен туман. В Донбайе плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно. Ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов, облачно. Временами дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – Остелле Дружбы Народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стелла Дружбы Народов Карачаево-Черкесской Республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

0: тебя.
1: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
2: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
3: 18.

0: и 5.
1: Спешите, в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
2: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Домбае 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с военным комиссаром Карачаево-Черкесии Сергеем Белобородовым. Обсудили текущую работу военкоматов по вопросам призыва граждан на срочную военную службу в Вооруженные силы России. Военком отметил хороший уровень межведомственного взаимодействия и патриотический настрой молодежи. Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, допризывная подготовка остаются одними из главных совместных задач. Тимрезов подчеркнул, что ориентирами в этой работе служат примеры воинской доблести как наших уважаемых ветеранов, так и современных защитников Отечества, земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Еще одна ключевая тема встречи – взаимодействие военкоматов с единым региональным штабом по поддержке военнослужащих в зоне СВО и адресное взаимодействие с их семьями. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел совещание по вопросу ликвидации стихийных мест несанкционированного размещения отходов. Министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова выступила с докладом об итогах проведения рейдовых мероприятий. Далее обсудили работу по ликвидации места несанкционированного размещения отходов, контролю санитарного состояния полос отвода автомобильных дорог и соблюдению требований к содержанию мусорных площадок. По итогам совещания был намечен комплекс мер. Главам администрации поручено взять под личный контроль и обеспечить порядок на своих территориях. Карачаево-Черкесии в новом учебном году откроют 12 новых «Сириус-классов» для одаренных школьников. Работа по поддержке талантливой молодежи ведется по поручению президента России Владимира Путина и предполагает создание в школах профильных классов для одаренных школьников по образовательной модели «Сириуса» с углубленным изучением предметов, приоритетных для развития экономики региона. Сегодня в 6 школах республики уже работают 8 «Сириус-классов». Старшеклассники углубленно изучают математику, физику, химию и биологию по специальным программам центра. Занимаются исследовательскими и проектными работами. Взаимодействуют с ведущими вузами и предприятиями региона. В новом учебном году откроют 12 профильных «Сириус-классов» в школах Урупского, Зеленчукского, Ногайского, Прикубанского, Усть-Джигутинского и Адыге-Хабльского районов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Тройки пять.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
4: Лето создано для скорости. А в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 31 августа, в Черкесске ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно. Утром возможен туман. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно. Ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов. Облачно, временами дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с военным комиссаром Карачаево-Черкесии Сергеем Белобородовым. Обсудили текущую работу военкоматов по вопросам призыва граждан на срочную военную службу в Вооруженные силы России. Военком отметил хороший уровень межведомственного взаимодействия и патриотический настрой молодежи. Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, допризывная подготовка остаются одними из главных совместных задач. Тимрезов подчеркнул, что ориентирами в этой работе служат примеры воинской доблести как наших уважаемых ветеранов, так и современных защитников Отечества, земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Еще одна ключевая тема встречи – взаимодействие военкоматов с единым региональным штабом по поддержке военнослужащих в зоне СВО и адресное взаимодействие с их семьями. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел совещание по вопросу ликвидации стихийных мест несанкционированного размещения отходов. Министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова выступила с докладом об итогах проведения рейдовых мероприятий. Далее обсудили работу по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, контролю санитарного состояния полос отвода автомобильных дорог и соблюдению требований к содержанию мусорных площадок. По итогам совещания был намечен комплекс мер. Главам администрации поручено взять под личный контроль и обеспечить порядок на своих территориях. В Карачаево-Черкесии в новом учебном году откроют 12 новых «Сириус-классов» для одаренных школьников. Работа по поддержке талантливой молодежи ведется по поручению президента России Владимира Путина и предполагает создание в школах профильных классов для одаренных школьников по образовательной модели «Сириуса» с углубленным изучением предметов, приоритетных для развития экономики региона. Сегодня в 6 школах республики уже работают 8 «Сириус-классов». Старшеклассники углубленно изучают математику, физику, химию и биологию по специальным программам центра. Занимаются исследовательскими и проектными работами, взаимодействуют с ведущими вузами и предприятиями региона. В новом учебном году откроют 12 профильных «Сириус-классов» в школах Урупского, Зеленчукского, Ногайского, Прикубанского, Усть-Джигутинского и Адыге-Хабльского районов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем съесть.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Начни учебный год с новым телефоном от магазина «Чемпион». До 31 августа покупай товары на сумму от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max? Он твой! Экстремальный дрифт-кар ждет тебя! Мощный велосипед? Крути педали к победе! Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 31 августа, в Черкесске ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, утром возможен туман. В Домбае плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов, облачно, временами дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
3: 25 55 10.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые Куйцух и Хаджа, в карачаевских и нагайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и нагайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адемиркане, Хатхе, у нагайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адемиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкикене 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В канун нового учебного года в Дагестане проходит масштабная акция «День открытых дверей по бесплатной проверке зрения у детей». Акция проходит в Дагестанском центре микрохирургии глаза в Каспийске и Махачкале, а также во всех детских поликлиниках. В Минздраве Дагестана отметили, что проверка зрения перед началом школьных занятий – необходимая мера. 1 сентября школьники столкнутся с повышенными зрительными нагрузками – чтением, письмом, работой за интерактивными досками и персональными компьютерами. По результатам осмотра офтальмологи дадут родителям индивидуальные рекомендации по гигиене зрения и при необходимости назначат лечение или коррекцию. Ингушетия. С 25 по 28 октября в Ингушетии состоится международный кинофестиваль «Золотая башня». Показы пройдут на более чем 10 киноплощадках республики. В конкурсную программу фестиваля войдут игровые, документальные и анимационные ленты российских и зарубежных кинематографистов. Победители будут определены в 9 номинациях. Заявки на участие принимаются до 10 октября. Кабардино-Балкария. Первый в России региональный центр компетенции социальной архитектуры появился в Кабардино-Балкарии. Опыт республики станет моделью для других регионов страны. Ключевым партнером центра стал Институт социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей». Центр займется внедрением социального проектирования в работу властей, муниципалитетов и общественных организаций. В числе стратегически значимых направлений работы центра – социальная реабилитация ветеранов СВО, система контроля в частном секторе детского спорта и творчества, перезапуск домов культуры и библиотек, региональный стандарт гостеприимства и так далее. Карачаево-Черкесия. Маршруты Карачаево-Черкесии вошли в топ-5 лучших направлений для трекинга в России. Тибердинский национальный парк и Бадукские озера заняли 5-е место в зрительском голосовании телеканала «Моя планета» и проекта «Отдых в России». В пятерку лучших также вошли Приэльбрусье, Большая Байкальская тропа, Акемская тропа и Боткинская тропа. Северная Осетия. 15-летний житель селения Карман-Синдикау Дегорского района Северной Осетии Ахсар Урумов вырастил тыкву весом 709 килограммов. Юный растениевод 3 года увлекается выращиванием гигантского овоща и в этом году добился впечатляющего результата. Огромная тыква имеет окружность 461 сантиметр, а ее поперечный размер составляет 318 сантиметров. Нынешний вес тыквы может оказаться не окончательным. Ее пока не сорвали, и она продолжает набирать вес. Чудо-тыкву планируют представить в Москве на ВДНХ. Ставропольский край. Ставропольский краевой театр кукол откроет юбилейный 90-й сезон первым в регионе кукольным шествием. Оно пройдет в Ставрополе 5 сентября. У здания театра на проспекте Октябрьской революции пройдет большой праздник с интерактивными площадками, кукольным шествием, театрализованным концертом и премьерой нового спектакля. Это первое в Ставропольском крае кукольное шествие с участием артистов театра, сказочных героев, студентов, артистов филармонии. Помимо большого праздника для гостей и жителей города, коллектив театра подготовил премьеру спектакля «Кот в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро. Чечня. Новый пешеходный бульвар протяженностью почти 2 километра с зонами отдыха и фонтанами введут в эксплуатацию в Грозном в 2026 году. Он станет одним из ключевых проектов благоустройства нового района имени Владимира Путина. Бульвар объединит 2 крупные мечети и станет визитной карточкой застраиваемой территории. Здесь также будут оборудованы современные зоны отдыха, установлены 7 фонтанов, выполнено озеленение и смонтировано современная система освещения. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 31 августа, в Черкесске ночью плюс 14, днем плюс 20-22 градуса, облачно. В Карачаевске ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно. Утром возможен туман. В Донбайе плюс 9 ночью, днем плюс 17, облачно. Ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 19 градусов, облачно, временами дождь.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
3: Возрастная категория 14+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я хочу напомнить вам, что в соответствии с указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, 5 сентября мы отметим День Карачаево-Черкесской Республики и День города Черкесска. В этом радиоцикле мы расскажем о самом важном и интересном, о родной республике, истории, достижениях и земляках, которыми мы гордимся. Сегодня расскажу об одной из самых ярких достопримечательностей города – Черкесска – Устеле Дружбы Народов Карачаево-Черкесии. В 1957 году в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее торжественно отмечали 400-летие добровольного присоединения народов к России. В честь знаменательной даты было принято решение соорудить памятники в трех столицах – в Майкопе, Нальчике и Черкесске. В нашем городе строительство площади и памятника дружбы завершилось в 1979 году. Открыт монумент был 6 ноября первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС Всеволодом Мураховским на площади перед спуском в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» по улице Комсомольской. Сегодня этот памятник – самый узнаваемый символ добрососедства и мира нашей многонациональной республики. Бронзовое кольцо диаметром свыше 9 метров окружает 26-метровую бетонную стелу, на которой выгравированы даты 1557-1957 годы. Они символизируют 400-летнюю историю дружбы и сотрудничества между горцами и русским народом. На кольце диаметром 9 метров расположены 7 барельефов. Они отражают основные этапы и повседневную жизнь коренных народов республики. Монумент считается одним из символов Черкесска и даже стал частью его герба. Этот памятник был разработан московскими архитекторами, лауреатом Ленинской премии Игорем Рожиным и Владимиром Шулькиным, а также скульптором Олегом Иконниковым. Кольцо с барельефами для Карачаева-Черкесии было выполнено на Мытищинском экспериментальном заводе художественного литья имени Белашовой, а затем привезено в разобранном виде в Черкесск и смонтировано уже на месте. Стоимость монумента составила 192 тысячи рублей. Строительные работы вел коллектив строительного треста «Севкав Гидроэнергострой». Об Игоре Евгеньевиче Рожине стоит сказать подробнее. Это был выдающийся советский и российский архитектор. В творческой деятельности Игорь Рожин всегда следовал своим главным творческим принципам – ясности основного замысла, скупости средств и внимательной прорисовки деталей. Архитектурное творчество Игоря Евгеньевича охватывает более 75 лет, и всю свою жизнь он оставался человеком Серебряного века, свято исповедуя ценности русской интеллигенции. Еще будучи молодым архитектором, он участвовал в разработке Дворца Советов, неосуществленного грандиозного проекта здания для проведения сессии Верховного Совета СССР. Он же создатель нескольких станций московского метрополитена, стадиона имени Ленина в Лужниках. Именно он спроектировал подмосковный город Зеленоград. А Олегу Иконникову принадлежит авторство «Растальной колонны» на въезде во Владивосток. Ну а монумент «Стела Дружбы Народов Карачаево-Черкесской Республики», созданный этими выдающимися деятелями, и сегодня является символом нашего города, одной из самых узнаваемых достопримечательностей республиканской столицы и всей Карачаево-Черкесии. Это все, что я успеваю вам рассказать. Ждите новые программы уже завтра на КЧРФМ 104.5 FM.

0: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Черкесске 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с военным комиссаром Карачаева-Черкесии Сергеем Белобородовым. Обсудили текущую работу военкоматов по вопросам призыва граждан на срочную военную службу в Вооруженные силы России. Военком отметил хороший уровень межведомственного взаимодействия и патриотический настрой молодежи. Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, допризывная подготовка остаются одними из главных совместных задач. Тимрезов подчеркнул, что ориентирами в этой работе служат примеры воинской доблести как наших уважаемых ветеранов, так и современных защитников Отечества, земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Еще одна ключевая тема встречи – взаимодействие военкоматов с единым региональным штабом по поддержке военнослужащих в зоне СВО и адресное взаимодействие с их семьями. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел совещание по вопросу ликвидации стихийных мест несанкционированного размещения отходов. Министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова выступила с докладом об итогах проведения рейдовых мероприятий. Далее обсудили работу по ликвидации места несанкционированного размещения отходов, контролю санитарного состояния полос отвода автомобильных дорог и соблюдению требований к содержанию мусорных площадок. По итогам совещания был намечен комплекс мер. Главам администрации поручено взять под личный контроль и обеспечить порядок на своих территориях. В Карачаево-Черкесии в новом учебном году откроют 12 новых «Сириус-классов» для одаренных школьников. Работа по поддержке талантливой молодежи ведется по поручению президента России Владимира Путина и предполагает создание в школах профильных классов для одаренных школьников по образовательной модели «Сириуса» с углубленным изучением предметов, приоритетных для развития экономики региона. Сегодня в 6 школах республики уже работают 8 «Сириус-классов». Старшеклассники углубленно изучают математику, физику, химию и биологию по специальным программам центра, занимаются исследовательскими и проектными работами, взаимодействуют с ведущими вузами и предприятиями региона. В новом учебном году откроют 12 профильных «Сириус-классов» в школах Урупского, Зеленчукского, Ногайского, Прикубанского, Усть-Джигутинского и Адыге-Хабльского районов.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в День знаний 1 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем плюс 22, облачно. В Карачаевске ночью плюс 13, днем плюс 20-22, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 10, днем плюс 15, облачно. Ожидается дождь, утром возможен туман. В Архизе ночью плюс 11, днем до плюс 15 градусов, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с военным комиссаром Карачаево-Черкесии Сергеем Белобородовым. Обсудили текущую работу военкоматов по вопросам призыва граждан на срочную военную службу в Вооруженные силы России. Военком отметил хороший уровень межведомственного взаимодействия и патриотический настрой молодежи. Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи, допризывная подготовка остаются одними из главных совместных задач. Тимрезов подчеркнул, что ориентирами в этой работе служат примеры воинской доблести как наших уважаемых ветеранов, так и современных защитников Отечества, земляков, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Еще одна ключевая тема встречи – взаимодействие военкоматов с единым региональным штабом по поддержке военнослужащих в зоне СВО и адресное взаимодействие с их семьями. Председатель республиканского правительства Мурат Аргунов провел совещание по вопросу ликвидации стихийных мест несанкционированного размещения отходов. Министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова выступила с докладом об итогах проведения рейдовых мероприятий. Далее обсудили работу по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, контролю санитарного состояния полос отвода автомобильных дорог и соблюдению требований к содержанию мусорных площадок. По итогам совещания был намечен комплекс мер. Главам администрации поручено взять под личный контроль и обеспечить